передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
2: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
0: Нет на каждой страны даже точки. Не нужны ли мы где провода?
3: Еще раз.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Как-то полная дешевой экзотики и отстойной романтики жизнь поэта-путешественника привела меня в сердце Англии, графство Глостершир. И лакомясь фиш-энд-чикеном в уютном кафе маленького городка Котсвольд, я чуть не поперхнулся, услышав на улице вот эти возгласы. «Туплю ножи-ножницы», — так перевел бы их простой переводчик. Но я услышал в них судьбу человека редкой профессии. Так, собственно, и оказалось. Сэмюэль Баскин оказался единственным тупильщиком колюще-режущих предметов во всем Соединенном Королевстве. Помню, летом 1935 года я сидел под окном, а мой отец брился у окна. У него была старая трофейная бритва «Золинген», которую его дедушка снял с пленного Боша в 1896 году в сражении при Пфальц-Курцдорфе. Так вот, когда он добривал свой левый бакенбард, вошла бабушка и сказала, что «Аист принес нам моего восьмого брата Кетчера». Рука у отца дрогнула, и кровь закапала на меня, сидящего под окном. Много крови утекло с тех пор, как я ночью, когда все легли спать, на ощупь затупил отцовский золинген о чугунную решетку камина. С тех пор девиз «тупить все, что острит» стал моим жизненным кредо. Затупив все острое в родном поселке Хэмл-Хэмпстед, я переехал в соседний Коккермаут. Потом были Челлендхэм, Уилмслоу, Тодморден, Фалмаут. В последнем я просто тупил 2,5 месяца. С тех пор я езжу по миру и туплю наиболее выдающиеся острые части самых разных предметов и вещей. На моих глазах, не останавливая рассказа, Сэмюэль затупил мои нож и вилку, запонку официанта и бриллиантовую брошку моей соседки слева. Не прерывая работы, Сэмюэль вынимает кинокамеру и показывает наиболее интересные затупки. Вот я туплю меч Александра Македонского в Лувре. А вот так я тупил часовую стрелку Биг Бена в Лондоне. Больше всего мне понравилось тупить кактусы в пустыне Атакама в Боливии. А это съемки тупления грибного винта авианосца «Энтерпрайз» в Бискайском заливе. Пришлось попотеть. Как рассказал Сэмюэль, в Котсвольд его пригласили, чтобы затупить 25-метровый каменный зуб, который торчал в саду Бартон-Хаус в каменной деревушке Бартон-он-зе-Хилл, мешая туристам наслаждаться красотой этого легендарного сада в самом сердце Англии. И специально для слушателей веб-радио «Чипль-Дук» Сэмюэль Баскин с блеском провел эту сложную операцию.

десятки собравшихся Бартон-он-зе-Хиллцев и Бартон-он-зе-Хиллок восторженными возгласами и аплодисментами проводили британского тупильщика, лауреата премии Коттсвольдского полицейского участка за уменьшение хулиганства и грабежей с применением колюще-режущих предметов Сэмюэля Баскина. Попрощаемся и мы, дорогие радиослушатели.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапельдука для вам.
3: С космодрома Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10 на Международная космическая станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического туриста. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличиться могла потоком российских туристов к Израиль после так, где России и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российской МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израиль, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапельдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

I really think I do.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Сегодня мне не молчится, бесхлебный струится лен, оранжевая волчица выпрастывается из пелен, прогуливается синьора, дымит вперекор заре настойчивый труд минера, края обломал деревья. Хулио Москита, 1983 год. Перевод Павла Густавцова.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 98. А.
1: Москва, район метро Арбатская, 2005 год. Первый уличный стоматологический автомат самообслуживания «Дантист-19». Принцип действия. Прохожий пациент помещает голову в специальное отверстие автомата и закрепляет челюсть на станине суппорта двумя струбцинами. Затем, широко обнажив ротовую полость, одной рукой опускает требуемую сумму мелочью в щель монетоприемника, а другой рукой производит необходимую процедуру, регулируя рукоятью глубину проникновения буровой установки в зубной канал.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

E quella voce, eh sì, quella voce.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

Дорогие друзья, в Москве светит солнце, поют птицы, и, как всегда в это время, в эфире музыкально-развлекательная программа «Чип-парад на Супердуке».

Мы приносим наши извинения за технические неполадки в прямом эфире, произошедшие по нашей вине на радиостанции «Чипль-Дук». А сейчас вновь звучит музыка.

сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?
2: You scare people, Kiwi.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Angel Sound Technology.
1: Привет, с вами Илья Абикасов. Это программа о новых гаджетах и технологиях. Разработчик игры J-Pro Magic Gulliver от WTI подал в суд иск на Corona Owens Incorporation, крупнейшего субдистрибьютора даун-диффузных Home Punch Clipper'ов. Причиной стал скандал из-за нечестного теклинга пента-хаберов на платформе Conway Max 11. В результате пользователи, постепенно сдающие свои позиции в Хоке, почти переключили свои channel-гэмблеры с Proxy Zero на Fade Outsource ID KBR ликвидайзеры. Основатель компании Тедди Мэрон давно требует предоставить на рынке стейблов хотя бы минимальный gap implying, чтобы антимонопольный фасетный коуп Рикостер Мокко позволил ему вернуть позиции на стриплайнах в премиальном сегменте мультипотокового noise chip чиринга. Ингибиторы интро-экзофлопсов для чат-скринеров от немецкой Schreiber, слившийся недавно с G-Miracle, возможно, несут инфракибер-угрозу IPD-фаерволом Dawson Segregation, заявил leading kit miner Ochijikari. Развернувший недавно в сети целую компанию Lifehack You All и, похоже, имеющий далеко идущие планы Iris McCook, давно мешает активный гетлостинговый пролонгер мультиплексных прокси-баблгаммеров Nuke Sparrow, первым выбросивший на перегретый рынок рандомного ID-хукинга степбэковый гелево-пентатрио-контан-парафиновый кулер для мышап драйв-раут тоглеров MadDubQ нового поколения, позволяющий преодолевать даже шаттерлокерный JPC-барьер, что в наше время необходимо практически каждому уважающему себя Hello Out-винеру, чтобы не стать отпетым дудл-гивап-лузером. А сейчас обещанный тест-драйв и краш-тест гибридного бюджетного UFU Flow 5. Казалось бы, ничего нового. Все тот же стильный Cape Coat с напылением из молибденового спаркла, большой овальный стиммер на притрейновый трансформерный месмерайзер от Toxigy, гибкий роллинг-блокер для припэтчинга, удобный MyMax-овый скаут с четырьмя липстик-пейнтерами, почти незаметный разъемный кейс-док с 20-пиновым стати-воблом. Изи-хейтеринговый вокодер, конечно, тоже имплантирован прямо в дэш-панель кэш-накопителя. Однако маленькое, но существенное дополнение делает настоящий переворот в области Fall Fulfill Flow File. Теперь впервые можно использовать реал-таймовый облачно-конкерный степлер во время шедоу-чиллинга, хэнгаута и нафинг-дуинга, зум-ин-друм рестартингом без всякого локал-серчинг-масштабирования. Причем все это в два свайп-степа. Конечно же, гаджет поднимается интегрированным в него деко-квадрокоптером на приличную высоту и может раскидывать флаерсы или конфеты на детском празднике, распылять антисептик и даже поливать картошку на огороде. Остальное для него — семечки. Не говоря о том, что девайс позволяет не только замэтчить смарт-вотч, расшарить сач-матч, захайпить get in touch, запунтить брайт-луч, ну и обратным концом откупорить good scotch. К единственному недостатку можно отнести, пожалуй, лишь то, что изготовители, видимо, в спешке, забыли о штекере для подключения к розетке питания. Из сетевого кабеля на конце торчат голые провода, поэтому штекер приходится приделывать самому, наскоро откусив его от какого-нибудь старого речарджера, вакуумного window cleaner и замотав контакты старой изолентой от дедушкиных очков и изолируя его жевательной резинкой. Но все это сущий пустяк для такой супернавороченной, мегатехнологичной IQ-мультипультибомбической челленджевой примочки. Внимательный пользователь обнаружит на боковом рендере девайса и почти незаметный хукерный луп, потянув за который можно вытянуть наружу 2,5 метра тонкой, но прочной веревки и даже найти в крошечном секретном отделении зубную щетку и дорожный кусочек мыльца. Так что при желании можно почистить зубы, а заодно и повеситься. От того, что следующая модель UFU Flow 5.6 уже на выходе, и она еще круче и дороже. Но пусть она вам будет по зубам. В общем, must have. Ну а сейчас обещанный краш-тест этого гаджета. Его проведет наш дьюти-фрикерный волонтер Родион. Рост 211 сантиметров, вес 124,5 килограмма. Пожалуйста, как говорится, come on, Родион.

о результатах нашего краш-теста, как обычно в нашей следующей программе о новых гаджетах и технологиях. С вами был Илья Бекасов. Увидимся!

0: Короткие встречи.
1: Доктор, скорее дайте мне обезболивающее.
2: А что с вами?
1: А что-то я больно умный.

Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. «Кинг Видер», американский кинорежиссер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио «Чип и Льдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чип и Льдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Russian News on Чип и Льдук Radio.
3: На радио «Чип и Льдук»?
4: Здравствуйте!
5: В студии радио «Чип и Льдук» Руфина Лялина
4: и Денис Кокорин.
5: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
4: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
5: 4 декабря.
4: «Справедливая Россия» 13,22%.
5: ЛДПР
4: 11,66%. КПРФ ли 19,16%.
5: Яблоко 3,3%.
4: Единая ли Россия 49,54%.
5: Патриоты России, правое дело меньше 1%.
4: И правое ли дело
5: процента?
4: Разговоры о повышении ли
5: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
4: Протеста ли?
5: Однако поздний выход на пенсию может ли, способствовать сохранению
4: памяти, сдержать развитие болезни Альцгеймера?
5: Доказывают ученые ли?
4: В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой. Да и Facebook ли?
5: Сбой в работе системы безопасности.
4: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
5: В результате чего скрытые?
4: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
5: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
4: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
5: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
4: И в числе ли жертв оказался он?
5: Ой ли!
4: Не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
5: И это все новости?
4: С вами или не с вами?
5: Или не с вами. В студии была ли?
4: Или не была?
5: Руфина Лялина
4: и Денис Кокорин.
5: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии.
4: На радио ли Чип или Дук? Дук ли Чип или это радио?
5: До новых ли встреч?
4: Увидимся ли?
5: Увидимся ли?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире специальный выпуск программы «Люди редких профессий». Я бы даже сказал, очень редких, потому что мы идем вдоль по списку классификатора профессий ДК-003-95, издание официальное, реальное, госстандарт 2001 год. И в прошлом нашем выпуске мы задавались вопросами, кто такие вздымщик, вывщик колец, бригадир двора, изложниц, выбивальщик мягкой тары, выгребальщик костров, главный богатитель и некоторые другие. Нам написали, многие люди просто приехали сюда и демонстрировали нам достижения свои, какие-то товары и продукцию, изготовленную своими руками или с помощью инструментов соответствующих. Об этом мы расскажем отдельно. Ну, а сегодня продолжаем. Мы остановились на такой профессии. Да, со мной Кирилл.
1: Да, как добрый, же мы добрый без день. Кирилла? Очень Кирилл, приятно. Привет. Я хотел бы, Андрей, дополнить, да, что все-таки мы рассматриваем дела минувших дней, все-таки, поскольку это 2001 года. За десятилетия могли какие-то из этих профессий уйти.
0: Отмереть.
1: Из обихода. Совершенно правильно.
0: А какие-то стать династическими и передаваться уже от деда к внуку. Так что будем хоронить раньше времени эти профессии, а для начала разберемся, что они могут означать. Итак, номер 118-53. Доводчик, притирщик.
1: Ну, ты знаешь, здесь все-таки эти два слова, они, конечно, наверное...
0: Ну, притирка характеров вот прежде всего приходит в голову. Правильно? Ну, вот люди живут вместе, семья, у них не ладится, какая-то идет притирка, и требуется специалист. Приходит человек в семью, да, и он как бы доводчик, притирщик, он помогает им притереться друг к другу. Я думаю, что это...
1: Доводит, так сказать, их союз до брака. Гармонии.
0: Да, да, все. Все заусенцы какие-то.
1: Я вот хотел бы сказать, что, конечно, такой специалист должен, конечно, получать огромные деньги, и такой специалист во многом, я считаю, необходим большинству брачных союзов, которые не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.
0: То есть должна быть лемур де троа, то есть сразу в семье должно быть трое.
1: Совершенно справедливо.
0: Это еще до рождения
1: ребенка. Иной вопрос, что он, конечно, должен никаким образом и своим внешним видом...
0: Он, напомним, это доводчик-притирщик.
1: Да, доводчик-притирщик. Он должен быть очень милым, но, конечно, никак не может привлечь чисто физически супругов. Потому что можно и притереться.
0: Ну, а в момент физической близости должен ли доводчик-притирщик быть между
1: вот
0: ними
1: это
0: тоже?
1: Это вот очень сложный вопрос. И здесь нужно решать эту проблему индивидуально с каждой семьей.
0: Индивидуально в каждом случае.
1: Потому что иногда
0: притирка необходима, да.
1: Это является ведь недостаточная притирка и не конкретная доводка уже непосредственно.
0: Да.
1: Поэтому вот это может быть причиной разлада семейных отношений. Очень часто. Очень часто.
0: Ну, кстати...
1: Ну, дело после 2 лет совместной жизни, мне кажется, притирщик-доводчик уже должен... контракт должен заканчиваться. Потому что нелепо после длительного совместного проживания супругов что-то доводить или притираться. Они уже должны сразу, как они вступают в союз, соответственно, получать все.

0: И доводчика, и притирщика.
1: Ну, а скажи, вот может же быть еще и доводчик дверей? Человек работает доводчиком дверей, правильно?
0: Да, может быть, безусловно.
1: И притирщик. А дверь не закрывается плотно. Вот он работает на какое-то время там доводчиком и притирщиком.
0: Ну, должен чтобы дверь хорошенько исправлять недочеты и недочеты
1: строителей. Ну, это не так интересно, я думаю, вряд ли это реально. Вот. А, кстати, после работы доводчика-притирщика в семье может понадобиться представитель следующей профессии 118-83, индекс «долбежник».
0: Ну, если мы говорим о физическом контакте, то, конечно, это должен быть...
1: Долбежник может требоваться, скажем, жене или мужу, если, ну, не прошибает. То есть сто раз говоришь ему, не вешай носки там куда-то, клади в холодильник.
0: Это, конечно, физическая работа. Такое. Это физически мощный человек.
1: И он уже как бы доводит истину так вот методом долбежки уже конкретной. Это своего рода тоже доводчик такой же, но только долбежник.
0: Другое дело, что после работы долбежника возможна ли работа доводчика-притирщика? Или уже после работы долбежника идет, естественно, если она неудачная, эта работа, то идет распад семьи.
1: Там разводчик какой-то
0: разводчик
1: уже требуется.
0: Разводчик должен быть, да, совершенно справедливо.
1: Но я такой не вижу в списке реальных профессий.
0: Но зато есть завивальщик спиралей.
1: Завивальщик спиралей.
0: Мы тоже знаем, что такое спираль. Это же
1: и
0: многозначное слово.
1: Где завивать?
0: Слово.
1: Можно завивать спирали где? Можно в парикмахерском салоне спиральками вот завивать кудри, да?
0: Совершенно справедливо.
1: Можно завивать вот в плитке обогревательные эти спирали.
0: Но заметь, завивальщик, не завивальщица.
1: Знаешь, вот терпеливая так
0: мужчина, завивальщик спиралей.
1: Вот мне видится как. Вот знаешь, так сидит он и на пальчик так... И какую-то молибденовую проволоку вольфрамовую так тихонечко так намотал.
0: Это какой-то маньяк.
1: Снял.
0: Может быть, немножечко, нет?
1: Следующий так терпеливый человек, очень успокаивает профессия. Вот он.
0: Высоко оплачиваемый?
1: Завивальщик спиралей.
0: Высоко оплачиваемый?
1: Ну, так, я думаю, да, не средний.
0: В удаленном доступе можно работать, правильно?
1: Нет, в удаленном вряд ли завьешь спираль, да.
0: Дома нельзя. Ну, взять с собой с количеством спиралей, дома их забить.
1: То есть конец проволоки там катушка на работе, да? Ага. А конец рабочий у тебя дома.
0: И ты постепенно приходишь на работу.
1: 3-4
0: да. Через
1: отработать.
0: Какой-то момент приходишь на работу, потому что
1: нет,
0: завивая...
1: а ты подтягиваешь проволоку, там катушка разматывается, и ты к дому подтягиваешь, ага. Навиваешь у себя дома там эту проволоку.
0: И на финале, на выходе, вся катушка оказывается у тебя дома.
1: Или ты к ней подходишь уже.
0: Вот это интереснее.
1: Спирали. Ну, какие еще спирали бывают, я уж даже не знаю.
0: Номер 12071. Заготовщик черни.
1: Может быть, это социальная какая-то профессия такая, понимаешь, из прошлого совсем такого нашего далекого.
0: Черни?
1: Чернь, понимаешь, заготавливал он чернь для митингов, бунтов каких-то стихийных. Понимаешь, революции.
0: А знаешь, может быть, по-другому. Может быть, это музыкальная профессия. Дело в том, что, насколько мне удалось узнать, такой композитор, как Черни.
1: Ну, как же, этюды Черни,
0: да, этюды
1: и Гермера.
0: Черни, да, все их помнят, и до сих пор современные молодые музыканты.
1: До сих пор их играют.
0: Совершенно, да, с той же ненавистью, как и мы в свое время, испытывают вот это вот наследие Черни на
1: ненависть
0: себе.
1: Ненависть к Черни.
0: Да, да. И вот, может быть, заготовщик Черни – это человек, который подготавливает эти ноты, которые хочется сжечь. Или расчеркать. Можно все время...
1: В бумагу уничтожитель заложить их. Так, он заготавливает.
0: Да, он вот заготавливает вновь и вновь. Приносит черни этюды. Когда говорит, что он нельзя купить. Нет, можно. Мы заготовили достаточное количество этюдов черни, чтобы вы возненавидели музыку. Это антимузыкальная работа. Она направлена на то, как, знаешь, ведь многие говорили, что в советские времена нас так учили английскому, что никто его не выучил. То же самое, если музыку учить постоянно долбить, взять долбежника, которого мы обсуждали, и заставить его как бы с черни, понимаешь, подходить каждый и вдалбливать вот этюды черни. Вот как-то так. Вот видишь, какой звук был сейчас?
1: Это проехал, кстати, какой-то вот явно долбежник или диспетчер по рулению.
0: О, следующая профессия действительно интересна. Номер 121-17 или 12117. Загрузчик мелющих...
1: Мелющих.
0: А мелющих?
1: Они мелют что-то или молют? Мелют.
0: Тел.
1: Загрузчик мелющих тел. Мелит и мелит.
0: А что такое мелющих тел? А может быть, это вообще просто загрузчик? Смотри, это просто загрузчик. Его фамилия Мелющих. Фамилия Загрузчик, фамилия Мелющих.
1: А его тело, это его телефон.
0: Телефон, который не указан.
1: Загрузчик Мелющих. Да. Телефон,
0: телефон
1: указан.
0: Не указан. Вот мне кажется, что это фамилия Милющих.
1: А
0: вполне...
1: может, это вот какие-то тела такие в каком-то зале заседания. Вот они мелют и мелют с утра до вечера свое что-то.
0: И он их потом загружает.
1: А загрузчик, вот те, которые, да, собственно, открывают дверь и говорят, заходите. Они туда заходят, мелят.
0: А может,
1: свое...
0: он просто загружает потом в эти, как его, ну, и увозит. Ну, когда в милицию разводят, как фургон такой вот. Ну, не мололи, мололи, понимаешь, как из Думы в свое время. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приходит, загружает их, все, говорит, все. И разводит их. Но все-таки, мне кажется, версия, что это Милющих...
1: То есть к мельнице все-таки вряд ли имеет отношение, да? То есть куда-то помол такой осуществлять, да? То есть камни где-то бултыхаются, булыжники. И вот эти булыжники, они, если между ними попадает зерно или какая-нибудь ниточка, или мобильный телефон, неважно, пластиковый стаканчик или наушники дорогие, то они там... И высыпается такая пудра, можно сказать, пыль.
0: Это было бы прекрасно.
1: А вот эти вот тела мелющие, а ими могут быть не только булыжники, но могут быть какие-то объекты тяжелые.
0: Современные девайсы, хочется, чтобы...
1: Могут девайсы быть.
0: Ну, давай перейдем. Быть. Вообще, здесь, мне кажется, возможна и опечатка мелющих тел, мелющих тел. Запарщик Коконов.
1: Коконов. Вот Коконов — это как раз фамилия.
0: Да.
1: Запарщик Коконов.
0: Ну, человек, это, да. Который
1: запаривает, к директору.
0: Да, запарщик Коконов. Человек, который, конечно, приходит, что-то впаривает. Таких полным-полно. Вот мне регулярно звонят и пытаются мне впарить какой-то интернет, якобы в 10 раз дешевле. Сейчас уже дошло до того, что она говорит, ну, поставьте бесплатно, без отключения вашего предыдущего провайдера. То есть вот уже на все идут. Просто вот запарщик — это, в принципе, сейчас одна из самых распространенных профессий. Причем многие не знают, что она так называется. Это же впарщик, такая... впарщик-запарщик.
1: Не, такая... ну такая, такая, блин, запара, вот говорят. Еще, это,
0: да,
1: вот,
0: есть
1: запара такая,
0: да.
1: Такая, вот кокон тебе приносят.
0: Да.
1: И говорят, это личинка тутового шелкопряда. Вот, и что хотите с ней, то и делайте. И вот такая, блин, запара, а у нас юбилей фирмы сегодня, мы вам дарим ее. Хотите, ну, да. Вот разведите у себя
0: приходит,
1: хозяйство.
0: Да, да. И коконы предлагает.
1: Да, шелк будете выпускать, непонятно. Коконов.
0: А как-то. Вот не хотел бы ли ты стать инженером-лесопатологом?
1: Инженер-лесопатолог. Напоминаю, друзья, что мы проходимся по перечню реально существующих профессий. Госстандарт 2001 год. Издание официальное. Вот так вот классификатор профессий вот с индексами. Вот у каждой профессии свой лот. Вот инженер-лесопатолог. Действительно. Патология леса. Представляешь, до чего можно лес довести, что ты заходишь... Все деревья, понимаешь, там уже, не знаю, в крапинку, изогнутые, в морской узел завязаны.
0: А ты инженер, ты их спасаешь ведь в этом случае?
1: Да.
0: Лесопатолог.
1: Грибы такие ростом с человека.
0: Ох.
1: И ходят хорошо. Еще сами,
0: понимаешь? Это картинка будущего.
1: Белки с двумя головами. На кустах можжевельника растет киви вперемешку с волчьей ягодой.
0: Лесопатолог-анатом какой-то.
1: Да, вот какая-то патология леса.
0: Инспектор по контролю.
1: Подожди, подожди. Нет, мне кажется, не все вот мы выжили вот из этого предположения. Вот,
0: так что тут выжимать? Ты нарисовал такую картину, что даже не хочется ее...
1: И... Ты не хочешь такой лес на опушке раскинуть одеялко, поставить...
0: Где грибы такие
1: закусочку какую-то. Да, пройдем мимо этого леса.
0: И... Перейдем к самой распространенной профессии, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать ее редкой.
1: 22613, да. Инспектор.
0: Инспектор по контролю за исполнением поручений.
1: Прекрасно.
0: Одна из самых безответственных. И...
1: Прекрасно, да. Но нужен еще инспектор по контролю инспектора.
0: Вот это, наоборот, очень ответственный человек должен быть.
1: Потому что если иначе полное самоуправство. Да, он же не будет сам себя контролировать, что он исполняет это поручение и контролирует чужие поручения.
0: Поэтому, конечно, вот инспектор по контролю, за исполнением поручений необходим, конечно...
1: Инспектор-поручик такой.
0: Как минимум контролер. Я считаю, что инспектору по контролю за исполнением поручений необходим контроль за инспектором по контролю за исполнением поручений.
1: Ну да, то есть это парная такая профессия. Они сидят друг напротив друга и контролируют друг друга. Или ходят везде парой, никуда не вмешиваются в чужие профессии. И только вот инспектируют, контролируют вот эти поручения. Такой поручик-инспектор и подпоручик-контролер. Ну а нам, кстати, сейчас поручили сделать небольшую музыкальную паузу. Отдохните пока, послушайте музыку, а мы вернемся.

0: Продолжаем знакомить вас со списком профессий, которые помогают людям зарабатывать мани-мани-мани. По перечню, классификатору профессий, реальному, госстандарт 2001 год. И следующая профессия, номер...
1: 12574.
0: Испытатель бумажных мешков.
2: Да.
1: Во-первых, бумажные мешки.
0: Бумажные мешки.
1: Это те, которые можно, как в детстве было, крафт-мешки хлопнуть.
0: Крафт-мешки такие назывались. Такие,
1: пуф, когда хлопали мешками.
0: Или огромные крафт-мешки, в которые можно было сложить картошку, там, кучу писем.
1: Бумажные, да.
0: Даже автомобильные детали можно было какие-то.
1: Бумажные мешки.
0: Можно, они такие многослойные, такие крепкие были.
1: Ну, то есть
0: и вот человек испытывал, сколько же можно чего навалить в этот мешок.
1: Физическая работа, безусловно.
0: А, например, мешок приподнимали на большую высоту, трясли, из него... И либо вываливалось, либо не вываливалось содержимое на головы испытателей вот этих.
1: То есть их несколько, соответственно.
0: Ну, это целая профессия. Профессия группы риска. Испытатель. Я кто? Я испытатель.
1: Ну, да.
0: Жене говорил, я ухожу. Да. И она волновалась, вернется ли родимый домой сегодня после испытаний.
1: Не завалит ли
0: его. И он не договаривал просто, что он испытатель бумажных мешков. Высшей категории, кстати, мог быть.
1: Вы же первый раз.
0: Дослужился.
1: До разряда.
0: Соплю на погоны новую добавили, потом звездочки. А всего
1: вот испытатель колец. Номер 12589.
0: А у нас же был в прошлом выпуске вивщик колец.
1: Ну,
0: а вот того, он да. Свили они кольца,
1: да, теперь их
0: а
1: можно
0: это испытатель.
1: Насколько они вьются хорошо.
0: Тоже испытатель колец. Если летчик-испытатель, то кольца вот этот вот инверсионный след в небе, вот он их испытывает потом. А если просто испытатель колец, кольца кальмара, например, тоже испытывает.
1: Но мы говорили, что сейчас слово «кольцо» ассоциируется только с олимпийским кольцом.
0: Нет, ну а ЗАГС, в ЗАГСе тоже испытывает. Да. Ювелирный, наконец, комбинат испытывает кольца тоже.
1: Вот через три пункта
0: Подожди, вот испытатель работа. Обручальных колец, вот как это?
1: Это да, это интересно.
0: Понимаешь?
1: Это практически тот же человек, который...
0: Люди на фабрике, мужчина и женщина, да, обручаются.
1: Да.
0: И какое-то время живут в браке, испытывая, так
1: кольца,
0: сказать,
1: да.
0: Не смоется ли кольцо, не порвется ли оно во
1: дальше
0: время
1: к ним приходит
0: доводчик-притирщик.
1: Если не помогает, соответственно, долбежник.
0: Долбежник туда приходит, да.
1: И...
0: Закрузчик мелющих тел, если тела их
1: уже это, соответственно,
0: мелют что-то.
1: Да, если вы что-то мелите тут.
0: Да, и, наконец, кто-то им говорит, рулит или не рулит это кольцо.
1: Испытатель колец – это, в общем, конечно, основа общества, семья, соответственно, испытатель колец. Человек,
0: подожди,
1: который проверяет на крепкость.
0: Третье транспортное кольцо,
1: да.
0: Кольцевая автодорога, бульварное кольцо.
1: Но тут уже
0: тоже
1: испытать, сложно что-то испытывать, потому что...
0: Но я испытываю только определенные ощущения.
1: Да. Хороших, радостных...
0: Все уже испытано на этих кольцах, там уже испытывать нечего.
1: Все уже понятно, что они, как всегда, загружены. Эти кольца. Поэтому, конечно, испытатель колец это
0: многословное. И, кстати, вот чуть-чуть перескакиваю через один пункт. Есть какая-то сходная профессия, напоминаю, вот реальная профессия. Круговоротчик 13207. Вот круговорот по этим кольцам, например, тоже же?
1: Ну.
0: Вот он кружит там день по часовой стрелке, день против часовой стрелки. Круговоротчик.
1: Круговоротчик это человек вообще, который, конечно, как белка в колесе, что называется.
0: Я никогда, кстати, не видел белку в колесе. Ты, у тебя вот какая машина?
1: УАЗ.
0: Может, у тебя там давно белка в колесе, а ты не знаешь?
1: Ну, конечно, советские машины, безусловно, они работают посредством испытаний каких-то зверьков, которые в колесах.
0: Но если
1: живут.
0: Водитель до белочки добился, то тоже может быть такая белочка
1: на четырех колесах.
0: Ну, в УАЗе,
1: конечно,
0: есть
1: шансов, да, что такое.
0: Да. Ну, круговоротчик у меня как-то ассоциируется с круговоротом воды в природе. Ну, круговоротчик такой. Вот переливает из пустого в порожнее.
1: Не, ну, это еще человек, который может работать на кольцевой ветке метро. По кругу, все время круговоротчик.
0: А, может быть, в театре, когда вот на сцене сидят актеры, вот поворотный круг этот, круговоротчик, вот он поворачивает их.
1: Да.
0: Это часть декорации, потом тыльная сторона декорации. Иногда ошибаются, поворачивают, а там какие-то пожарники там выпивают, сидят, какие-то слесаря там что-то правят, сваривают. Ну, непонятно.
1: Это лакировщик глобусов.
0: Лакировщик глобусов, да. Я думаю, здесь все понятно.
1: Да. Но ты знаешь о том, что глобусы буквально в течение ну, каких-то там нескольких месяцев они становятся очень не то что шершавыми, но неприятными на ощупь. Ты подходишь к глобусу, вот ты когда последний раз подходил, и хочешь показать, поеду сюда. И пальцем касаешься этого места.
0: Или обнимаешь хочешь, глобус, да. И трешься щекой об него.
1: Ну, можно так. Но для, да. Даже когда ты касаешься, ты можешь уколоться
0: от Джамалунгму.
1: Да, да.
0: А пик коммунизма.
1: Совершенно запросто. Да.
0: О, голубчик, да вы прокололи, укололи палец.
1: Поэтому глобусы необходимо, ну, и протирать это, да, но это не помогает. Глобусы необходимо полировать, лакировать.
0: Шлифовать, полировать.
1: Потому что современный глобус, он же, как правило, отражает поверхность Земли, которая на нем изображена. Понимаешь? Ну, он же чуть-чуть выпуклый такой, горы такая чуть-чуть.
0: Да.
1: Поэтому это хотелось бы...
0: А у глобуса лицевая сторона есть и затылочная как-то?
1: Ну...
0: У него нос с какой стороны?
1: Вот эту функцию выполняет в зависимости от, во-первых, воображения. Угу. Потом эту функцию на каждом этапе выполняет каждый участок глобуса.
0: Ну, а кроме того, я думаю, лакировщик глобусов еще связан с лакировкой действительности. То есть вот вся наша действительность на этом глобусе, на котором мы живем, конечно, требует какой-то лакировки. Потому что ни один приличный, уважающий себя инопланетянин просто, конечно, не сядет.
1: Да,
0: сюда
1: да,
0: никто не хочет садиться. Почему они только летают, и мы их никак не можем...
1: Не сядут, да.
0: Потому что все это не очень неприглядно. Очень все не то, что шершаво там в переносном смысле. Это просто, ну, гнусно. Вот какая-то лакировка нашей действительности вот занимается лакировщик глобусов. Может быть, это человек, работающий в масс-медиа, журналист, телевизионщик.
1: Тогда почему не глобуса, глобусов?
0: Я понял, это телевизионщики.
1: Почему глобусов? Лакировщики? Почему множественное число? Давай глобусов? Лакировщик глобуса.
0: А потому глобусов? Что много земель.
1: Но много. Они не круглые. Тогда был бы лакировщик контурных
0: карт. Есть земля
1: карт.
0: Северной Рейн-Вестфалии.
1: Есть.
0: Есть другая какая-то земля.
1: Другая есть.
0: Земля в иллюминаторе.
1: Видна, да. Видна, не спорю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы слушали подробный разбор полетов вокруг перечня, вокруг глобуса, на котором вот есть такие профессии. Согласно классификатору профессии ДК-00395, официальное издание, это реальные все профессии. Мы просто думали, гадали, что они означают.
1: А за ними стоят реальные люди.
0: Реальные люди с фамилиями, да. Внешностью.
1: Конечно, никогда нельзя исключать, что кто-то из этих людей слушает сейчас нашу
0: программу. Сейчас слушает нас. И какими словами он нас вспоминает, пусть он напишет нам на форуме и пояснит, что же это за профессии такие. Вот испытатель ли он бумажных мешков или инспектор по контролю за исполнением поручений. Может, он лесопатолог, такой вот инженер. Вот. Я уж не говорю о запарщике коконов, да?
1: Но
0: может быть, запарщик пришли... Коконов сейчас нас, Коконов Алексей Иванович, слушает, запарщик,
1: вполне возможно.
0: И нам напишет.
1: Или загрузчик милющих, который мелющих свой телефон тел. Не оставил.
0: А, да, да.
1: Но вот. Все-таки диспетчер...
0: Доводчик-притирщик, долбежник.
1: Ну,
0: а ты кем бы ты хотел стать лично, Кирилл? Как...
1: Я скажу честно, что помимо естественного желания быть диспетчером по рулению или инспектором по контролю за исполнением поручений, это свойственно любому русскому человеку.
0: Да.
1: И каждый
0: эти
1: стремится.
0: Места уже заняты просто. Да. Причем, вакансий было только две, и они заняты.
1: Конечно же, поскольку это самое главное стремление русского человека.
0: Да.
1: Нет, я бы с удовольствием поработал бы доводчиком-притирщиком, потому что основа успеха, успешного общества – это семья.
0: А да, а наша семья – это наши дорогие слушатели.
1: И я предлагаю вернуться к нашему списку в одну из ближайших передач.
0: Да, это был перечень реально существующих профессий, согласно классификатору ДК-00395, госстандарт 2001 год. Пишите нам, дорогие друзья, поясняйте, что это за профессии.
1: Если вы занимаетесь подобной профессией,
0: продолжайте просто... это делать.
1: Да, и расскажите нам, как же это на самом деле прекрасно или ужасно.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.

радио Чипльдук. Ужасно!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Что такое чипльдук? Чипльдук – название легкого крейсера в составе военно-морских сил северян, принимавших участие во время войны севера против юга в морском сражении при Соумтауне в 1863 году. В составе эскадры, в которую входили дредноуты «Командер Ли» и «Генерал Фрейзер», а также легкий крейсер «Чинук» и канонерка «Блю Джейн», флагман «Чипльдук» 23 июня 1863 года атаковал береговые укрепления южан. После попадания бризантного снаряда в район трехдечной палубы крейсер «Чипльдук» дал крен в 19 градусов. Команда блокировала пробоину мешками с кофе, которые временно использовались в трюме для повышения остойчивости судна. Подпаленные при пожаре и взрывах зерна кофе сначала обжарились, а затем размокли в бурлящей морской стихии, образовав специфический коричневатый соленый кофейный концентрат. И нахлебавшиеся этого тонизирующего настоя тонущие матросы, выбившиеся было из сил и утерявшие надежду на спасение, по непонятной им причине внезапно стали ощущать сильнейший прилив сил и эйфорическую экзальтацию. В результате большинство из 83 членов команды и 250 мексиканских волонтеров вплавь добрались до ближайшего берега в 12 кабельтовых в районе нынешнего Клиэр-Уотер, Флорида. А четверо матросов, гребя руками и руля куском шпангоута, проплыли на обломках фок-мачты более 300 морских миль и достигли островов Карибского бассейна и Мексики, где основали поселения Сан-Джеронимо и Пиплтаун. Удивительно вели себя и обитатели морских глубин, оказавшиеся поблизости от места сражения. Так всасывающий планктон на завтрак белоголовый кит, поневоле наглотавшись бодрящего напитка, пришел в неописуемое возбуждение и, играючи хвостом, разнес в щепы вражеский шлюп «Стерди» и выбросился на сушу на расстоянии 150 метров. Дельфины резвились и выпрыгивали из воды на 50 футов, а акулы, не зная, куда реализовать образовавшийся адреналин, мчались в неизвестном направлении со скоростью современных скоростных глиссеров. В 1948 году в местечке Каунти был установлен памятник отважной команде крейсера «Чипльдук» и его капитану Эбрахаму Кроссету. На бронзовой стелле высотой в 4 метра борт крейсера, через который сыплется вечный поток кофейных зерен.

Название нашей радиостанции – символ удивительного стечения обстоятельств, спасительного провидения. А не сдавшийся врагу радиофлагман «Чипльдук» дает прилив энергии и оптимизма отчаявшимся слушателям, тонущим порой в волнах эфирной стихии и пустой болтовни. Поток кофейных зерен – наш вклад рационального зерна в закрома радио. Изображенный на флаге радио «Чипльдук» знак – это рука, которой можно грести по волнам эфира и, скрестив пальцы, надеяться на удачу. Сама фортуна в образе просыпавшихся кофейных зерен как бы напоминает Чипльдуку: сейте разумное, доброе, вечное. Кстати, в некоторых кофейнях южных штатов США до сих пор подают фирменный кофе сорта «Чипльдук». В Москве, в клубе на Кузнецком, где часто бывают члены нашей радиокоманды, можно также отведать чашку кофе под тем же названием. Кофе «Чипльдук». Пейте разумное, доброе, вечное.

0: Мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чепельдук». С вами диктор Арсений Мухин. А сегодняшний наш краткий обзор будет построен на материалах газеты «Известия», которую опустили нам в почтовый ящик нашего радио «Чепельдук», возможно, с опозданием, потому что это номер от февраля 1990 года, четверг, 22 число, номер 54 газеты «Известия». Он адресован был в квартиру 10. Мы не знаем, что за жильцы там жили, почему она попала в наш почтовый ящик, но с удовольствием познакомим вас с материалами из этой газеты. На фронтальной, так сказать, передовой страницы здесь есть и короткие материалы, такая колонка здесь. Вот одно из сообщений. Папа Римский посетит Кубу. Ожидается, что Папа Римский Иоанн Павел II совершит свой первый визит на Кубу в следующем году. В следующем имелось в виду в 1991. Возможно, он его и посетил тогда. Но это я от себя комментирую иногда уже. Так вот, а католические священники встретились по этому поводу с кубинским лидером Фиделем Кастро в представительстве Ватикана в Гаване. А ФТКПП за отмену ограничений. Крупнейшее в Соединенных Штатах профсоюзное объединение АФТКПП, здесь неразборчиво, потому что номер надорван, высказалась в среду за отмену существующих в американском законодательстве дискриминационных ограничений на торговлю с СССР. Ну, были времена, да, интересно. На проходящей в городе Белл-Харбор, штат Флорида, зимней сессии исполнительного совета АФТКПП делегаты, представляющие свыше 14 миллионов американских трудящихся, призвали правительство США предоставить Советскому Союзу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Замечательно, какие новости были тогда, 1990 год. Деньги для Восточной Европы, пишет газета «Известия», февраль 1990 год. Ожидается, что Всемирный банк вложит более 5 миллиардов долларов в экономику Восточной Европы в течение ближайших 3 лет для поддержания экономических реформ. Об этом сообщил президент банка Коннейбл. Ну и, наконец, такой вот позитивный материал. Он называется «Доплаты к пенсиям». Совет министров Белоруссии принял постановление о дополнительной материальной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным гражданам и многодетным семьям, пишет газета «Известия». Вот в 1990 году, в начале года, такой оптимистичный материал. Средства на доплату к пенсиям и ежемесячным пособиям берутся только из республиканского бюджета. Но разве можно жалеть деньги, когда речь идет о повышении жизненного уровня людей? Постановление вводится в действие с 1 марта нынешнего года. Ну, нынешнего имелось в виду 1990 года. Ну вот, от себя лично, пусть и с небольшим опозданием, с удовольствием поздравлю пенсионеров Белоруссии. Вот такие материалы мы могли прочесть на первой странице февральского номера газеты «Известия». Это московский вечерний выпуск. Газета выходит, ну, наверное, выходит до сих пор с марта 1917 года. Это были «Несвежие новости» на радио «Чепельдук». С выпуском «Несвежих новостей» вас познакомил диктор Арсений Мухин. Но сейчас немножко танцевальной музыки в современных ритмах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Щи из кислых детей. Отобрать детей самыми кислыми физиономиями. Выкупать в лимонной кислоте и попробовать. Слишком кислых сразу выставить за дверь. А остальных посадить в кастрюлю, залить по уши водой и варить, варить, варить, пока не повеселеют. Хороши щи из кислых детей.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

Так,

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы и заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, значит, позвоните, пожалуйста, моему хорошему другу Владу такому-то. Он меня подсадил на ваше замечательное радио. Спрыгнуть не могу. Он великий кудесник разных спиртных вкусностей и любитель неформального формата музыки. А еще у него есть замечательный дом в деревне, который всегда открыт для друзей. Оренбург.
3: Алло.
2: Влад, добрый день. Это
3: добрый день.
2: Вам звонит, знаете, такое есть замечательное радио, как пишет ваш друг Макс. А радио, догадайтесь, какое? Ха-ха, да-да-да. Вот это.
4: Радио ха-ха, ну самое есть.
5: Радио.
2: Да, то есть это типа что, юмор-ФМ, да?
3: Нет, наверное, Чипульдук.
2: Ну?
4: Как вы догадались?
2: Мы тут втроем, вот у нас тут Дима, Кирилл, ну я примазался. Как вы поживаете вот среди своих спиртных вкусностей и неформального формата музыки, великий кудесник?
3: Ага.
2: Видите, мы про вас все знаем.
3: Нормально.
2: Ну, то есть сейчас вы до употребления спиртных вкусностей или уже после?
4: Или вы просто после. Их кудесите? А, после.
3: После и кудесите.
2: Да. И во время.
4: Что нынче кудесится лучше?
3: Да что-то как-то не знаю даже, что.
2: Хорошо, хороший содержательный разговор. А замечательный дом в деревне у вас, который... Для кого открыт всегда?
3: Для кого?
2: Да.
3: Ну, для всех друзей.
2: Хорошо. Вы нагнали сон. Мы были втроем, а сейчас мы практически вдвоем, потому что Кирилл уснул под нашу неспешно журчащую беседу. От Оренбурга какое-то есть пожелание у вас?
3: Вот у нас в Оренбурге сегодня снега навалило. Вот
5: хорошо, мы пришлем дворников. Сейчас это записываем.
2: Хорошо, записываем. Учитывая, что звонок наш пойдет в записи в июле, могут немножко опоздать.
5: Нет, может и почему?
3: Ну,
5: можно,
3: хорошо,
5: можно
3: нет, июль замечательное время года.
2: Июль замечательное время года. Вот, поэтому, ну что, остается только вам не мешать.
4: Кудесите дальше.
3: Не-не-не, это очень здорово, что вы мне помешали. Я как раз только...
4: А вы только что что-то там размешали, и мы вам помешали, да?
3: Ну, примерно так, да.
2: Вот, понятно, понятно. Ну, просто соотношение слов. Мы сказали, типа, 300 слов, а вы 15. Мы хотим еще от вас каких-то слов услышать. Ну, что-нибудь там про себя.
4: Или прочтите какой-нибудь простой рецепт из ваших кудес.
2: Да-да, рецепт, вот, кстати, рецепт, хорошего, да, какого-то вот этой вкусности вашей.
4: Раз вы такой великий спиритуал, как нам сказали.
2: Спиртуал, да.
4: Спиртуал.
3: Вкусности, какой-нибудь вкусности. Ну, главное, чтобы была вкусность и было желание.
2: Хорошо.
3: Желание поделиться с этими вкусностями с друзьями.
2: Соотношение.
3: Радио Чипульдук. Особенно это отдельный вообще отдельный разговор и отдельная тема.
2: Так у нас и есть отдельный разговор.
4: Так у нас, а с кем у нас еще? У нас с вами как раз отдельный от всех других разговор.
2: Да.
3: Ага. Ага. Так, интересно.
4: Ну вот, хорошо, вы сказали, какая-нибудь вкусность. А, например, какая? Вот что вы обычно в спирт кладете для вкуса? Вот что наиболее для вас приемлемым является такой вот добавкой? Ну, вряд ли вы

0: растворимым кофе мешаете. Наверняка что-то получше придумали.
1: Конечно.
0: Вот и рассказывайте. Вот и рассказывайте.
2: Только коротко, коротко.
0: Только быстренько, да.
1: Коротко, коротко, быстренько. Ну, не знаю, ну, все, что растворится в спирте, все можно добавить. Ваше было вкусное.
3: Хорошо. Очень интересный ответ.
2: Спасибо. Спасибо большое Максиму, вашему товарищу. Мега респект и благодарность за такой замечательный контакт.
0: И... Да, и спасибо вам за шикарный универсальный рецепт.
2: Рецепт универсальный,
0: да. Я так понял, что вы готовите вот свои кудеса по принципу пиццы. Только вот не кусочек теста и все, что есть в доме, а кусочек спирта и все, что есть в доме. Правильно я понимаю?
1: Да. Вы все знаете.
2: Да, Влад, все, Оренбургу привет большой. И дворники на выезде.
0: Кто-то в Москве так все завалил, они все уже на выезде.
1: Пусть они не торопятся, эти дворники, пусть он еще попадает, потому что снега не было очень давно, и мы по нему соскучились.
2: Ага. Хорошо. Ну, накиньте на плечи пуховый оренбургский платок, чтобы не зябнуть. И под музыку Чебульдука с напитками. Все, всего вам.
0: Новых достижений в чудесах.
1: Спасибо.
2: Пока.
1: Очень было приятно, спасибо.
2: Нам тоже.
0: Уж пока. Нам-то как.

0: социологии и паспортизации.
1: Матчество.
2: Матчество. Тва.
1: Отчество по матери.
3: Матчество.
1: Например, Сергей Людмилович, Федор Иринович, Клим Аксиньевич, Егор Глафирович, Эдуард Феклович, Митрофан Ребеккович, Олег Ольгович, Евгений Евгеньевич и так далее. Каждый гражданин, таким образом, может выбирать удобную для себя форму обращения в зависимости от того, кого он больше любит в этот момент – маму или папу. Так, по матери известных деятелей русской культуры и политики следовало бы величать так: Лев Мариевич Толстой, Иван Варварович Тургенев, Антон Евгеньевич Чехов, Владимир Александрович Маяковский, Анна Инновна Ахматова, Владимир Мариевич Ульянов, императоры Петр Натальевич Великий и
2: Павел Екатеринович II Первый,
1: поэт Александр Надеждович Пушкин и так далее. Данная форма обращения удобна также в семьях матерей-одиночек, для детей отцов, скрывающихся от уплаты алиментов и от следственных органов и тому подобное. С введением этого новшества будет правомерен вопрос в анкете. Ваше матчество?

Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио. You know Чаро and Чавес and Чачи and Чико, Роберто.

0: Трафик-контроль.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Антон, вы меня хорошо слышите?
3: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
2: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
3: Выходите.
2: Нет, выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
3: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
2: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон! Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
3: С трудом, Игорь, но продолжайте.
2: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
3: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
2: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
3: что,
2: Антон?
3: Что привезли?
2: Рассасыватель!
3: А, теперь понятно.
2: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось.
3: Погромче, пожалуйста.
2: Идет дождь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: записывай.
1: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
2: Алло.
1: Петр, вы нас слышите?
2: Да, слышу.
1: Чипыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
2: Нет, я сейчас нет, слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
1: Ну, включайте скорее, включайте скорее радио, вы в прямом эфире, вы можете себя услышать в прямом эфире.
2: Ну, это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
1: Вы это знаете, таз висит... Это немножко к добру, но таз висит недалеко, на гвозде. И иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
2: Я же сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
1: Ну, в этот момент, ну, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
2: Да, сейчас вот я дома. Ну... Прервал с работы к дочери.
1: Ага.
2: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс. Певцов, он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
1: Как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
3: Порадовал.
1: Да.
2: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
1: Ну, давайте вот, дочь, давайте. Что ли? Она тоже...
2: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
1: А, ну хорошо,
3: то есть определенного какой... вида голоса у нее нет.
1: Как ее зовут?
2: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
3: А она не засмущается?
1: Распакуйте ее.
2: Пойдем, пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
1: Это,
2: будь добра,
1: это видимо, студия.
2: Ты как сегодня в «Голосе»?
4: Вы
2: не хочешь песенку
4: слушаете программу петь? «Голос. Дети Чипыльдук».
2: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке понимаешь, ты поешь.
5: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненые ножки, все сидят на нас.

0: двор кота.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас, ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь
2: да,
1: с нами.
2: Старался.
1: Все, в следующий раз сына вашего будем слушать.
2: Да, но он уже он профессионально сможет.
1: Вот, а мы вот. Не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, и замечательно начинающая, должен я вам сказать.
1: Ну, спасибо. Замечательно.
3: У нее
1: спасибо.
3: Большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. Всего доброго.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Минутка веб-радио Северной Дакоты на радио Чипельдук.
1: This morning, as usual, is a 225-9662 right here on AM 1230 KDIX.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Мальников.
1: Да. Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что же, вот во многом сенсационное заявление, а в чем-то уже, наверное, пора нам привыкнуть, что научно-технический прогресс достигает подчас таких вершин, о которых мы и мечтать не могли.
1: Да, да, да.
0: Алексей Андреевич, вот да. Что значит лето в городе?
1: Да, лето в городе.
0: Когда оно наступает и как долго оно может длиться?
1: Знаете, дело в том, что не первый уже год, так сказать, обсуждались планы по благоустройству столицы до такой степени, в таком, так сказать, векторе, климатическом векторе. То есть предлагалось Москву, наконец, утеплить, перебросить в лето. То есть, наконец, из вот этого периода слякотного, темного, мрачного, который длится практически вот с октября-ноября по апрель, то есть вытащить Москву, выдернуть из этого и сделать ее летним городом, летним, с теплым климатом, светлыми днями и ночами.
0: Более европейским, вы имеете в виду таким?
1: Ну, не только европейским. Почему? Может быть, более индийским, или австралийским, или танзанийским. Сейчас поймете, почему.
0: Вот. Что это нам дает? Вот так.
1: Что это
0: сейчас
1: нам
0: вот
1: дает?
0: Настолько это неожиданное заявление.
1: Ну, начнем с того, что
0: есть же какие-то минусы, наверное.
1: От чего нас это убережет и чего лишит? Прежде всего, это нас действительно лишит вот этой вот соли бесконечно рассыпаемой на улицах, на тротуарах. Ладно бы сахар рассыпали, или гречку, или крахмалом припорошили бы все это белоснежным. Вот. Чего еще нас это избавит? Это избавит нас от вот этой слякоти, от этой депрессивных, так сказать, настроений, от желания куда-то скрыться в помещение.
0: Ну, сразу же возникают вопросы, а как же любители лыж, зимы,
1: да,
0: снега.
1: Да, да. Ну, подождите, не забегайте вперед. Ну, это простуды, это эпидемии, понимаете, вирусы.
0: Нет, вы, Алексей Андреевич, это понятно. Какими способами можно достигнуть?
1: Так вот, я к этому и иду, Артем. Значит, Москва будет отныне городом с теплым летним климатом, мягким климатом.
0: Это отныне когда, простите?
1: Отныне, но это не сразу. Это будет проводиться большая работа. Это не меньше 15-20 лет, но первые шаги будут делаться уже сегодня. Значит, как будет это делаться? То есть улицы будут обогреваемыми в зимний период, в осенне-зимний. Значит, будут использоваться тепловые завесы, тепловентиляторы. Гигантские ветродуи будут гнать вдоль улиц теплый приятный воздух, понимаете? Муссоны и пассаты будут поглаживать наши проспекты и переулки, понимаете? Но без знойного пустынного такого аравийского сирока.
0: Так, тепловые завесы. Вот,
1: подогреваемые полы. Вот это вы видели, уложенная всюду тротуарная плитка. Это просто плитка, но она будет с подогревом. То есть Москва с высоты птичьего полета будет напоминать такую гигантскую сковороду. Вот. Но без фанатизма. Тут надо осторожно, чтобы не превратить Москву в город глубокого прожаривания с горожанами, так сказать, с румяной корочкой.
0: Из всего вами перечисленного наибольшие вопросы и восторги одновременно, наверное, вызовет понятие тепловая завеса.
1: Тепловая завеса – это невидимая преграда, которая препятствует холодному воздуху проникать куда-то. Вот. И он остается снаружи. Снаружи, вовне. При этом он не видим, никакого стекла нет, никаких посторонних помех. Вы проходите сквозь нее и оказываетесь в комфортном, теплом климате.
0: С точки зрения экономики.
1: Об экономике обязательно чуть позже. Река, Москва-река также будет подогреваться огромными кипятильниками до приятной температуры парного молока. Она не будет замерзать. В ней будет водиться теплолюбивые сорта рыб. Она будет очищена. Другие виды водорослей. А сёдр будет приходить сюда к нам на нерест. Мы будем есть черную икру практически прямо ложкой из Москвы-реки. Вот. Могут водиться пираньи, конечно, и другие виды теплолюбивых рыб. И, соответственно, все набережные, все улицы будут усажены деревьями более теплолюбивыми. Конечно, мы сохраним и елки, и березки наши русские, и тополя, и тополиный пух будет летать. Но это позволит высадить пальмы вдоль Москвы-реки с ее белоснежными чудесными пляжами и загорелыми телами на них и на улицах, в густых зеленых зарослях, наряду с

0: нашими кошками и голубями-воробьями, будут скакать мартышки и разговаривать о чем-то, о своем попугае, понимаете?
1: Да.
0: Палисадники, цветы экзотические, какие-то ампельные вьющиеся растения.
1: Ну, плюсы, конечно, лианы. Однозначно с точки зрения некоего, да, позитива,
0: да,
1: когда
0: да.
1: все так долго ждут лета, а теперь
0: конечно,
1: его ждать не нужно, оно будет
0: об экономическом окружать. Факторе давайте да. поговорим. Значит, что это нам даст? Вот куда деваются все посетители летних кафе? Вот эти всевозможные сибариты, эпикурейцы, которые месяцами сидят там все лето за этими столиками и наслаждаются жизнью. Ну, зимние холода, конечно, загоняют их обратно по норам. И они уже не оставляют копейку в этих кафе. А если мы сохраним эти летние открытые кафе, веранды, где будут посетители круглогодично и круглосуточно попивать, понимаете, латте или какие-то прохладительные напитки, любоваться друг другом, городом, улицами. Это экономический эффект, да. Туризм.
1: Туристы вот, прежде всего,
0: поедут туризм. Сюда толпами, потому что можно будет, не кутаясь в меха, какие-то пуховики, не меся, так сказать, эту слякоть и грязь, ходить по городу по привычном режиме, как они ходят по Барселоне, Парижу, Риму. Понимаете,
1: но
0: сотням и тысячам других
1: сразу
0: городов.
1: Сразу возникает вопрос.
0: Да.
1: Что делать тем, кто любит русскую зимушку-зиму, снег,
0: во-первых,
1: катание на лыжах, на санках, игру в снежки?
0: В вот. Москве будут сохранены зоны зимы.
1: Так.
0: Ряд парков и территорий кварталов будут оставаться в привычном режиме московского климата.
1: Это
0: парк Сокольники будет
1: вот этих тепловых
0: сохранен.
1: Завес?
0: Они будут за тепловой завесой. Вот видите, я даже простыл. Вот из-за этого вот климата. Я сам очень люблю лето. Вот.
1: Же, да.
0: И, понимаете, тепловая завеса – это один шаг, и ты в лете. Шаг сюда, и ты в зиме. Поэтому будут нередки вот картины какие-нибудь, например, заскочившего в плавках туда в зиму на каток какого-нибудь дедушки, который пришел позвать домой своего внучка. И наоборот, какого-нибудь выскочившего ненадолго, чапающего по горячему асфальту на лыжах человека, который просто на парковке в автомобиле забыл мобильник или перчатки. Вот такие картины в этих парках и кварталах будут нередки.
1: Это пользоваться такой популярностью, что, ну, даже не знаю, количество таких парков должно быть большим все-таки.
0: Не факт. Во-первых, два шага за МКАД, и вы оказываетесь в необозримых просторах нашей привычной страны, где этого снега, так сказать, завались, мест для катания и так далее. Речь идет о столичном. Возможно, это будет в пределах третьего транспортного кольца для начала. Дело в том, что эксперимент уже проводится. Значит,
1: то есть в тестовом режиме. Уже
0: да, в тестовом режиме буквально несколько дворов в Балашихе, значит, окружены этими завесами. И там вот в минувшую зиму было лето. То есть люди ходили в летних теннисках, в шортах, в сланцах. Детишки играли практически, как говорится, почти голышом на зеленой траве. Вот. И когда нужно было выйти в зиму, они выходили. Эксперимент проходит очень удачно и дает свои плоды. Но, правда, в этих дворах получилось столпотворение этой зимой, потому что все родственники всех жильцов приехали туда для начала в отпуск, а потом им понравилось, и они там остаются на ПМЖ теперь. Вот. Значит, будут открыты автомобили, наконец, которые, продажи которых бессмысленны в России. Велодорожки. Мы для кого мы делаем велодорожки? Куда деваются все эти велосипедисты? Вы поедете, что, на шипованной резине в декабре?
1: Нет, это...
0: Это бессмысленно.
1: Это
0: сколько асфальта пропадает зря.
1: Алексей Андреевич, все-таки вот любители зимы. Мне кажется,
0: да,
1: что,
0: да.
1: что не все воспримут это однозначно. Конечно, на бюджете скажется ненадобность покупки зимних вещей, скажем.
0: Конечно, зимние резины, да.
1: Многие факторы, связанные с травматизмом, уменьшатся так, как
0: но мы
1: сосульки не будут падать.
0: Проводили зондирование.
1: Скользко не будет.
0: Большинство москвичей не возражало бы, чтобы в Москве был более приятный, ласковый климат.
1: Не, но если мы возьмем все четыре времени года, то, конечно же, лето является наиболее желанным, наиболее ассоциируемым с какими-то праздниками, отпусками и с ощущением некоего пульса жизни с точки зрения радости, цветения, бурления.
0: Да, я вам больше скажу, это даже не лето будет, это будет весна. Это вечная весна, город вечной весны,
1: это совсем теплый, прекрасно.
0: Субтропическим климатом. Представьте себе, из вашего окна вы сможете, протянув руку, сорвать апельсин, понимаете, мандарин, инжир, цветы подарить любимой, просто нарвав их на газоне у себя у подъезда, магнолии какие-то, орхидеи, рододендроны и так далее.
1: Это же прекрасно. Да. Обязательно.
0: Да, и на водоемах где-нибудь на Борисовских прудах вы сможете покачаться, подплыв на огромном листе Виктории Реги и посидеть в поле лотоса, да, на берегу, помедитировать. И не надо ехать в Сингапур.
1: Ох, сколько вы сэкономите в летний период. Как-то слушается все-таки это...
0: Но у нас сейчас есть ресурсы
1: утопично.
0: Для этого. Потому что уже мы заасфальтировали все, что можно. Сделали, вот будут скоро закончены все хордовые магистрали, все развязки. Все, что можно, уже сделано и благоустроено. Уложена тротуарная плитка везде, где можно целыми гектарами.
1: Но она уже
0: гектарами.
1: Бьется опять, и ее же нужно будет заново
0: перекладывать.
1: Поэтому
0: надо двигаться, понимаете? Дальше и глубже. Надо как-то осваивать бюджеты. У нас есть для этого возможности. И поэтому Москва – летний город. Город вечной весны и лета.
1: Алексей Андреевич Малинников.
0: Да. Кроме того, это повлечет ведь сдвиг в сознании людей. Люди должны будут привыкнуть, что они живут в этой летней столице, и не надо ее передвигать, переносить в другой город куда-нибудь на 2000-3000 южнее километров, в какой-нибудь для начала там, Воронеж и так далее. Это равносильно перенесению климата севернее.
1: Да.
0: Вот. Ну и, конечно, со временем, не сразу, изменится и сам генотип горожанина средней полосы. То есть изменится разрез глаз, цвет кожи потемнеет, потому что нужно будет защищаться от солнца, щуриться и вырабатывать в коже витамин D, смуглеть. И со временем потомки какого-нибудь Матвея Петровича Сидорова будут выглядеть вполне как заправские представители африканских стран или каких-нибудь Гавайев или Юго-Восточной Азии.
1: Да. Первый начальник управления внешних связей Департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике города Москвы Алексей Андреевич Малинников у нас был в гостях. Это была программа «Пульс города». Я надеюсь, что вы заинтересовались, удивились и с нетерпением ожидаете вот таких вот изменений в нашем с вами городе. Ну, а у микрофона мой ведущий Артем Белов. Всего вам доброго.
0: До свидания. Спасибо.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

Galaxies are fine.

0: как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам агрегатора New News Press All Around the World. Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Ассоциация компаний розничной торговли. Это произойдет из-за резкого подорожения контейнерных перевозок.
2: Смотрите, яйцо с лимоном, потом съешьте, его эффект мгновенный. Грибок ногтя лечится одноразово и на всю жизнь.
1: Контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортным, сказано в письме организации.
2: Инфекционист присутствия грибка ногтей говорит об одном. У вас в крови...
1: Стоимость логистики в январе этого года выросла на величину до
2: 600%
1: по сравнению с октябрем прошлого года. Уточнили крупнейшие торговые сети, ритейлеры попросили министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен.
2: Природа будет 120 на 80, не более, если вы примете обычный...
1: Вы слушаете новости по материалам сайта New News Press Around the World. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника на 20%
2: по цене эксперты. Одну чашку рецепт такой. Одна ложка простого.
1: Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут еще больше вырасти.
2: Скипите бананы, выпей эту воду на ночь, утром не поверите глазам. У вас их больше нет, но вы...
1: Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР из стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь этого года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт приведет к соответствующему увеличению розничных
2: цен. Расчистите сосуды
1: проблемы
2: дома.
1: С повышением цен на логистику в основном
2: тропов,
1: морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Он напомнил, что в прошлом году на
2: это
1: фоне пандемии
2: метод избавит от висящего пуза за 5 дней и выгонит 10 килограммов жира. Мне 55, а выгляжу я моложе своей 20-летней дочери. На 7 минут мажу лицо простым.
1: Из КНР, из
2: недолго
1: стран,
2: мучился. Из колонии пришла печальная весть о...
1: Добавили в министерстве.
2: Присядьте, если вы стоите. Химик потряс медицину. Сосуды чистит, как пылесос. Вместе теплой воды с 36, на стуле 67 лет. Вот кто приказал ему отдать.
1: Эта гимнастка рассказала о себе. Присядьте. Поэтому ассоциация проинформировала.
2: Если отекают ноги, не медите, срочно чистите сосуды. Вот рецепт. Любой вид ногтевого грибка исчезнет за 4 дня. Натрите распаренные ноги обычным.
1: Продолжаем новости по материалам сайта New News Press Around the World. В студии Тимофей Кузин.
2: Скрыв завещание, жена известного актера
1: сколько
2: просто онемела.
1: Сколько можно, если болят суставы и позвоночник? Срочно
2: это
1: прекращайте шутра
2: пить. Зрение без операции и уколов даже в 90 лет. Запишите, врачи не говорят это.
1: Венеров, лучше вставных зубов.
2: Вот что обязательно случится с теми, у кого дома
1: девушка
2: растет алоэ.
1: Девушка со своим питоном, пока не заподозрила нечто.
2: Я избавился
1: нечто
2: от грибка ногтей за 4 дня. Запишите мой рецепт.
1: Подачка из Уфы. Нищета уйдет. Храните
2: на
1: углу кухни обычную.
2: Потилом исчезнут за ночь, а комок листов вылетит из вас пули, если вы...
1: Доигрался,
2: пришла ужасная новость.
1: Муж сфотографировал жену, а теперь взгляните на задний план.
2: Вот домашний проверенный способ. Пишите, возьмите простую.
1: 30 килограмм жира. Пишите.
2: Мужчину
1: лице
2: искали целый месяц. Вот что сотворил
1: с ним
2: медведь.
1: Она. Не упадите.
2: Первая брачная ночь на Руси. Не для детей. Покраснеете.
1: Проблемы с повышением цен на логистику в основном на морские перевозки носят временный характер, сказал глава ассоциации. Это были новости на радио Чупельдук по материалам сайта New News Press Around the World. С вами в студии был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. It's

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Чипльдук. А смысл?

0: Мысль дня.
1: Люди добрые, а лица злые.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здрасте, это радио Чипыльду к вам звонит.
3: Да ладно.
4: Да ладно. А вот это вот Самзар 24 по какой-то получается, да?
3: Да, да, да.
4: А
3: да.
4: Почему 24? То есть просто можем с утра до вечера вам звонить?
3: Да нет, я это просто у меня 24 числа день рождения.
4: А где вы сейчас, в каком, так сказать, регионе?
3: Я сейчас во Фрязино.
4: Фрязино. У нас это знакомый город, там у нас целый куст слушателей.
3: Да, мы как бы почитатели тут куча вообще, очень любим вас.
4: Да, и всегда ревнуют Фрязино и Фрязино, мы выясняли, так были случаи. Вот, в общем, Фрязино в данном случае.
5: Есть еще очень тоже место знаковое, Фряново.
3: Фряново, да, вот. Да, знаковое.
5: Так что да. Там тоже есть наши поклонники во Фряново.
4: Да всюду, пробы негде ставить. А чем занимаетесь сейчас?
3: Сейчас ремонтом.
4: Ремонтом.
5: Что ремонтируете?
3: Потолок.
5: Ага, а уже был в таком состоянии, что мог обвалиться?
3: Ну, да нет, хочется покрасить, а тут трещины, он старое здание. Ага. Пошли трещины, пришлось вот их сначала чинить, чтобы потом покрасить.
5: Ну, на
3: иначе
5: какой...
3: бы все отвалилось.
5: Ну что же, логично. На какой стадии?
3: На стадии шпаклевка поребриков.
5: Поребрик, да. Слово-то такое. Слово
4: поребрик, знаю, питерское слово.
3: На потолке, знаете, такая не леплина, а такой бортик идет. Вот я.
4: Да, понятно.
3: А? Вот. На нем тоже трещины. Вот.
4: Плинтус только не на полу, а на потолке, да?
3: Да, да, точно. Вот как это.
4: Вот так,
3: потолочный есть, плинтус.
4: Как обычно говорят ниже плинтуса, а вы ремонт делаете выше плинтуса.
3: Хорошо.
4: А вы это себе все делается-то или кому-то?
3: Да, да, да, себе, конечно.
4: Себе все, себе.
3: Себе любимому.
5: Хорошо. А на каком этаже проживаете?
3: На втором.
5: Хорошо, так. А вообще это ваша...
3: Паспортные данные вам тоже продиктовать?
5: Нет. Резус-фактор только нужен. Какой у вас?
3: По-моему, положительный.
4: Ну... Но вы тоже какой-то положительный, позитивный, слушайте.
5: Это ваша основная...
3: Блин, на самом деле ваше радио вселяет в меня очень много... позитивной энергии.
5: А вообще вы угрюмый, да, такой?
3: А так вообще, да, если не были Чипыльдук, то серые будни и тлены, безысходность.
5: Ремонт – это ваша основная деятельность или вы работаете по какой-то другой специальности?
3: Нет, я еще работаю в рекламе.
5: Отлично.
3: Так, а у вас какая, с какой целью вообще звоните?
5: Никакой.
3: Просто так, нет, или...
4: Мы это у вас хотели уточнить, с какой целью вам стоит звонить.
5: Да, нам и вами.
3: Да
5: вам,
3: я просто очень хотел.
5: Ну вот и состоялось.
4: Да. Мы всегда отвечаем на вот такой импульс, когда человек хочет...
3: Могу это пошоркать с пателем еще, если вам.
4: Вот, шоркайте. Это мы любим, какие-то действительно аутентичные звуки.
3: Ну что, начинаем?
4: Шпателем. Шаркаем шпателем по потолку.
3: Шпателем, шварка. Ну, по стене, ну, потолок.
4: По стене, ну, хорошо.
3: Я отпустился чуть-чуть.
5: Ага, хорошо.
4: Убедительно очень. Да, да, и да. Как бы слух даже очищает что-то вот этот...
3: Я рад, что вам понравилось.
4: Да.
3: Да здравствует радио Чипыльдук.
4: А перфоратор включить не можете, чтобы посмачнее что-то такое было?
3: Могу, конечно, давай. Могу. Это в перфоратор сейчас включу.
4: Секундочку, давайте, ждем.
3: Секундочку, да, да. Вообще. Сейчас. Нужно только его подсоединить.
4: Ну, это долгая история сейчас.
3: Нет. Немножко дрель, но я немножко подолблю.
4: Дрель. Ну, дрель, это дрель на худой конец.
5: Мне шпатель больше понравился.
4: Больше понравился?
5: Да, поярче.
3: Угу. Ну что вам больше понравилось, шпателем по стене?
5: Ну, я вот высказался, Андрей, не знаю.
4: Ну, лучше... Перфоратор, конечно, был бы поинтереснее, но тут...
5: Ну, что есть, то есть. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что вы все доделаете, не свалитесь там со стремянки, что все будет...
3: А у меня козел.
5: А еще у вас и козел в квартире?
3: Да, еще козел деревянный. И собака еще есть.
5: Ну что же, вот компания какая. Очень мило.
4: Ну, Чапльдук имеет, в общем, слышимость сквозь потолок там, да? Вы громко слушаете его. Соседи знают, что вы любите Чапльдук, или не знают?
3: Да, конечно, знают, да. Угу. Познакомил меня с вами год 2 назад Алексей.
5: Угу. Алешенька.
3: Из Петербурга. Ну, вообще, он из Карелии.
4: Так.
3: И с тех пор все, Чапльдук, я распространяю.
5: Ну что, Алексею тогда привет большой.
3: Понимающих слоев населения.
5: Фрязино, бога ради.
4: Ну, то есть, в общем, цель оправдала средства?
3: Мы да, вам конечно.
4: Все-таки
3: конечно.
4: Не зря позвонили. Ну, вот и хорошо, все.
3: Низкий вам поклон.
4: Оставайтесь с нами,
3: последний
4: да.
3: Последний вопрос у меня.
4: Последний вопрос ваш к нам или наш вам?
3: У меня просто вопрос.
5: Давайте.
3: Общий. Как живут-то чапульдуки?
5: Вот как вы сейчас и услышали, вот так и живут.
4: Да.
5: Что-то там перебиваются, но, в принципе, вашими молитвами.
4: Да.
3: Ладно, сейчас тоже это, пошлем еще молитв.
4: Если нас из студии...
3: Как баблишка упадет, так пошлем молитву.
5: Трогательно, мило.
4: А если нас из студии выгонят, попрут, то вы тогда вот то, что отремонтировали, вот это помещение мы займем там.
5: Мы будем снимать его на дружеских началах.
3: Да, вообще без проблем.
5: Фрязи, да.
3: Вам это милости просим.
5: Всех благ, спасибо за отличный
4: вот
5: разговор.
4: Слушатели радио Чапльдук.
5: Всех благ,
4: позитивные.
5: Счастливо.
4: Пока, спасибо.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в этой ситуации теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чупельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Единство взглядов. Вьентьян, 29 июня. Лаосский народ полон решимости и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими странами, вносить свой вклад в борьбу за мир и безопасность, заявил член Политбюро ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Суфану Вонг. Он выступил на состоявшейся здесь первой Вьентьянской провинциальной конференции Фронта национального строительства Лаоса. В ходе встречи была подчеркнута необходимость наращивать усилия в борьбе за упрочение мира и безопасности в Азии.
2: Хрень, представляешь, вот эти газеты были этим заполнены все.
4: Новости культуры. Простите.
3: Новости культуры. Традиционный девиз Московской международной книжной выставки-ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» привлекает внимание все более широких кругов прогрессивной общественности мира. В оргкомитет ММКВЯ-85 поступают заявки от книгоиздательских и книготорговых фирм зарубежных стран на участие в форуме, который пройдет в советской столице с 10 по 16 сентября будущего 1985 года. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомиздата СССР товарищ Сластененко на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в Москве.
2: Ну как вот ты говоришь читать, вот, чтобы и в газету смотреть, и в микрофон попадать? Мне же загораживает. Ну как вот, куда я должен? Какой-нибудь это придумал мне? Нет, и вообще душно, я голодный. Вообще я 3 часа в пробках стоял, чтобы вот это вот что ли читать? Все, в студии был Арсений Мухин, это были несвежие новости. Не знаю, увидимся, не увидимся, наверное, не увидимся уже. Все, пока.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

Чиплендук. Радио Unlimited. С неограниченным.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 202.
1: Российская Федерация, 1991 год. Костромская область, село Большие Сычи. Конструктор-самоучка, лауреат премии журнала «Изобретатель» и рационализатор за август месяц того же года Ефрем Анисимович Белкин. Репортажная запись с испытательного полигона машино-тракторной станции. Изделие номер 1454. «Зверь-машина». Принцип действия устройства является эксклюзивным ноу-хау автора-конструктора.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Минутка веб-радио Армении на радио Чипльдук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая. Put record on, baby.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

Надо, все говорят, так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и, наконец, потерял. Так и надо, не разглядел, так и надо, я не удел. Ее встречает один, а провожает другой, а я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди, дожди, дожди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Константин, он же некто Жар-Кот, говорит, буду несказанно рад звонку от гуру юмора и иронии. Константин, побазарим, если чё.
3: Хорошее слово, несказанно рад.
2: Кстати.
4: Алло.
2: Константин, добрый день, это радио Чипльдук.
4: Да вы что?
2: Да ну вот так.
4: Ничего себе, да, отлично.
2: Вы знаете, вот вы нам написали, что вы будете несказанно рады нашему звонку.
3: И вот вы говорите, ничего себе, хорошее ведь
2: выражение, хороший язык. Себе. Знаете, у нас сегодня вот вообще такая кампания проходит. Вы знаете, что вышел в новой редакции словарь русского языка, обогащенный новыми терминами, знаете, да?
4: Ну, конечно,
2: туда
4: да,
2: вошли. Какие туда там слова там вошли, там, не помню, видеоблогеры всякие там, да, не помню, лайки.
4: Ну, видимо, да.
2: Ну, вот типа того, да. Вы знаете, но ведь не бывает так в природе, чтобы если где-то что-то добавляется, значит, где-то убывает, значит, уменьшается. Поэтому вот мы заметили, что за счет вот этих добавляющихся слов уходят слова и выражения из нашей речи, из нашего вот лексикона.
3: Несказанно рад, уходит.
2: Да, вот, кстати, несказанно рад. Мы так были сами несказанно рады, что вы употребили слово несказанно. Вы его, пожалуйста, продолжайте употреблять, ладно?
4: Я стараюсь вообще все, в общем-то, те слова, которые были еще нашими родителями, с нами, те, которые родились в 60-е, 70-е, они как-то в быту очень частенько использовались бабушками.
2: Да.
4: Я их не забываю, мы их и детям, в общем-то, как-то так немножечко проецируем.
2: Отлично, отлично.
4: Сознание, да.
2: Вот, но мы вот, чтобы опредметить, чтобы еще конкретнее, мы сами тут и дедушки, мы вообще в 20-е родились прошлого века, может быть. Поэтому мы такие слова знаем. И вот у нас тут компьютер выдает, так сказать, случайным образом, рандомно, какое-нибудь слово. Сейчас вот мы попробуем запустить, какое он выдаст.
3: Вот мать твою за ногу. Или давай другое.
2: Сейчас, подожди. Нет, давай перезагрузим. Вот. Так. Вот обрыдло.
3: Обрыдло.
2: Обрыдло.
4: Ой, ну это же вы что, это же древнее слово, обрыдло, это все.
2: Да.
4: Это все противно, это так все уже надоело, наскучило, отточертело.
3: А вы употребляете слово обрыдло, вот если...
2: Не так... просто знать, что означает,
4: конечно,
2: а вот наша речь.
4: Конечно, на работе, когда я частенько вижу, вот, что ситуация складывается совсем не лучшим образом, я уже под вечер настроение совсем никакое, я так вот кладу голову на руки и говорю, как же мне все это уже обрыдло.
3: Вот. А вот не получаете ли вы, что называется, нагоняй, вот тоже слово уходящее, нагоняй от начальства за вот такое отношение во время рабочего процесса?
4: Ну, я сам немножечко в какой-то степени так вот...
3: Начальник.
2: Раздаете, нагоняя направо-налево. Да.
4: Ну, не налево-направо, скорее всего, налево больше, направо как-то не получается.
2: Или хорошо. Вниз, вверх и вниз. То есть сверху сами получаете, а передаете вниз. Нагоняй, обрыдло, несказанно. Слушайте, это музыка для нас это просто... А вот сейчас давайте вторая перезагрузка. У нас три попытки.
4: Давайте.
2: Сейчас. Опростоволосица.
4: Господи, боже мой, откуда вы берете такие простые слова? Я думал, сейчас вот. Вы мне...
3: Нет, мы как раз берем слова, которые действительно простые, и, казалось бы, что же их не употреблять, но их же почти...
2: Перестают, никто, они постепенно поэтому... и незаметно уходят.
4: Да,
2: мы просто этого не замечаем.
4: Вами,
2: мы же не говорим, что они полностью исчезли. Мы говорим, что уменьшается, мы их реже слышим, и кажется, что они рядом. А их уже-то, в общем-то, и нет. Бабушки и дедушки уйдут.
4: Да.
2: И кто
4: да,
2: простоволосится, скажет, ой, что ж ты, я как-то простоволосился. Волочился-то.
4: Да.
2: Понимаете? Разве скажут, чувак? Чувак, да, тут зашквар у меня там или чего-то.
3: Кстати,
2: это...
3: заметьте, Андрей, какие-то слова надоело, облажался. Ну, то есть здесь вот компьютер нам выдает часто слова, когда человек должен признать какой-то отрицательный момент, да?
2: Да, да, но это, видимо, вот, ну, да, тут случайные числа, что тут поделаешь, да.
3: Некая здесь... эмоция вот так. Такая,
4: ну,
3: скорее...
4: Ну, а простоволосица довольно часто, мне кажется, используемые слова. Вот,
2: а вы когда последний раз вот опростоволосились?
4: Я простоволосился, наверное, сегодня, когда купил вещь, которая оказалась, как мне она нужна, как будто бы. Но на самом деле я понял, что это лажа.
3: А скажите, ну сразу возникла возможность и желание ее сбагрить?
4: Yes.
3: А вот как вы будете ее сбагривать, если мы это слово тоже употребим, забытое, сбагрить или подарить?
4: Да, при помощи известных нам ресурсов каких-то, да, в общем-то, известных.
3: Ну что же, мы желаем вам,
2: можно
3: чтобы
2: как
3: все...
2: в игре дедушек и бабушек махнем. Знаете,
4: махнем, вот, не глядя. Да,
2: махнем, держишь в кулачке что-то, а говорит тоже, махнем и меняешь. У тебя тут прищепка, а у него бриллиантовое кольцо.
4: Да, нет, это было в полной версии, махнем, не глядя. А еще помните куриную такую, эту, я забыл, как это называлось, куриный... ломали такую косточку и заказывали.
2: Да, куриную душку, куриная душка, душку, да, и у душку, кого больше, да, останется?
3: Я вообще не помню этого.
2: Да, да, ну да, вот, да, вот видите.
3: Провал.
2: А вот, да, я чуть-чуть хотел вернуться назад, вот, а простоволосица вообще восходит к какому, каков смысл-то от происхождения этого выражения простоволосица? Ведь, значит, был головной убор или было покрыта голова?
3: Надо сейчас очень просто, можно все прогуглить.
4: Я думаю, простоволосый, наверное, это где-то близко, знаете, когда более, скажем так, люди более социального, скажем так, сословия, они носили какие-то, может быть, мне так кажется, может быть, парики и были ухоженные такие головы, то, у простолюдинов, наверное, это были какие-то простые какие-то...
2: Под горшок, волосы, там, стрижка просто, да.
4: Я не знаю, или там... что-то совсем было все...
3: Ну да. Вообще стрижка печаль, под горшок, печально. Это... Круто, кстати, сейчас.
2: Видите, какой мы пласт глубокий залезли. А когда барин проезжает, и мужики шапки прочь, да, или в лесу поют дрозды. Да. А и вот ты тогда с простыми волосами остаешься.
4: Простоволосые, это где-то
2: в общем, да, мы слушателей наших приглашаем еще и глубже, не только в словари современного.
4: Надо копнуть.
2: Новоязан.
3: Нам очень приятно, что мы в своем звонке напоролись, тоже хорошо,
2: напоролись на
3: прекрасного нас
2: Константина.
4: Да, ребят, спасибо, что вы дозвонились до меня, мне приятно было. Вообще, просто ценю вашу передачу, постоянно ее... Не постоянно, но периодически слушаю.
3: Вы знаете, это надо возвести тоже нам, что не ценю вашу, а вашу передачу. В целом, вообще, Чапыльдук — это одна большая длинная
2: радиопередача.
3: Это так и есть.
2: Мы передаем через волны, электроны.
4: Проще сказать, Чапыльдук — это наша жизнь. Вот так.
2: Не жесть. Да. А вы из какого города?
3: Жесть.
2: Позвольте, сударь, спросить вас.
3: Да. Не спросить,
2: полюбопытствовать, сударь.
4: Столица, батенька, столица.
2: Столица, да. Как сейчас говорят, вы с какого города? Как-то немножечко хочется все-таки слышать более правильно. Из, да?
3: Ну, это очень хорошо, значит, наш радиослушатель высоко несет знамя.
2: Знамя, и вот компьютер выдал это слово, но мы на вас не будем тестировать с ним. С вами мы не будем чахнуть.
4: Тестировать это от слова
3: цистит? Я тоже
2: хотел. С вами мы не будем чахнуть. Ну, это вот слово так употребляют, да. Но...
3: Будем вам еще позванивать. Ну,
2: нам, в нашем, да, наш и, адрес, как
3: и
2: бы,
3: побольше
2: чтобы нам употреблялось.
4: Вам и нам.
3: Побольше вам употреблять слов с позитивным, конструктивным, созидательным
2: моментом.
3: Чтобы
2: поменьше вам что-либо обрыбло.
3: Опростоволашиваться.
2: Чтобы вы поменьше сами давали нагоняя.
3: Опростоволашиваться.
2: Чтобы вы не опростоволосились в очередной раз. Поскорее сбагрили то, что вам не нужно. И не чахли, а только... Какой будет антоним к слову чахнуть?
3: Чахнуть?
2: Процветать как-то. Но вот
3: процветать?
2: Надо... Но это слово употребляемо.
4: Да. Ну, а вот пускай процветает ваша команда вся, которая делает хорошее дело.
2: Спасибо. И с вами мы, как говорится, не соскучимся.
3: Будем вам позванивать, докучать.
4: Спасибо, буду рад.
3: Счастливо.
4: Все, ребят.
3: Пока-пока.
4: Давайте, удачи.
2: Спасибо.
5: У нас все хаты записаны.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан. Мальдивские острова. Близ поселений Мааменду, Ниланду и Даанду. 10:15 утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сумсум.
3: Сенчо. Россия.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону

0: чтобы вы поставили им их любимые песни.
1: У нас все хаты записаны.
2: Евгений.
3: Евгений.
2: Очень приятно. Ростов-Дон, правильно?
3: Ростов-на-Дону, все верно.
2: Да. А вот как вы среагируете, что вам звонит радио Чипыльдук?
3: Мне звонит радио Чипыльдук?
2: Да.
3: Как я к этому отношусь? Да, отлично, конечно, отношусь.
2: А вы вообще-то хотели такого контакта?
3: Конечно, хотел.
2: Ну, давненько уже, по-моему.
3: А вы радио Чипыльдук?
4: Он сомневается, Говорит, а вы радио Чипыльдук? Ну, чем вы докажете, что вы радио Чипыльдук, правильно? Наверное, так.
3: Конечно, чем?
4: А чем вы докажете, что вы Евгений? Евгений?
3: Ну, я полагаю, что только на доверительном уровне, я думаю.
2: Ну, вот давайте так и продолжим.
4: Эти правила и установим.
2: А мы поверим, что вы в Ростове-на-Дону, а не на соседней какой-нибудь улице тут у нас.
3: Ну, хорошо, ладно.
4: Вы, по-моему, по улице сейчас идете, нет?
3: Вы знаете, я сейчас сижу в замечательном заведении, но там очень шумно, и я решил выйти, иначе я ничего не услышу, что вы мне говорите.
4: А что там в заведении, в меню, и есть ли какая-то там музыкальная, культурная программа?
3: Да, между прочим, сегодня очень интересная культурная программа. Мои друзья сегодня выступают в клубе, они играют такой живой дабстеп с барабанами, вокалом женским, диджеем, всякие там звуки очень интересные.
2: Ну, так может, мы послушаем.
4: А они позже, наверное, рано, полдевятого не начали еще, наверное, да?
3: Конечно, еще рано, и поэтому мы сидим в баре и, собственно, о чем-то разговариваем. Вы хорошо относитесь к клубному шуму, и я могу, собственно, продемонстрировать вам немножечко атмосферы заведения?
2: Это давайте, давайте. Даже можно обрывки разговоров каких-то вот.
3: Ну вот, значит, я сейчас зайду внутрь, и начнется шум. Если вот меня слышно...
2: Это главное. Главное, что мы вас слышим.
3: Я надеюсь, вы почувствуете, как тут пахнет даже едой.
2: Пахнет, чувствуем, да.
3: Вот, друзья, сейчас разговариваем.
5: Так?
3: Значит, я пожалуй, просто оставлю телефон, а вы послушайте, да, наверное, так было.
4: А вы знаете что? Может быть, ваши ребята, которые, судя по всему, недалеко от вас, будут играть попозже. Может, они что-то для нас исполнят на
2: стаканах
4: или губах.
2: Да.
4: Дабстеп-то, дабстеп-то можно и на губах изобразить.
3: На губах?
4: Ну, да, мне кажется,
3: сейчас,
4: что-то можно.
3: Я понял. Сейчас прошу. В общем, сейчас звонит Чипыльдук, ребята. Они, да, просто губами исполнили ваш дабстеп вот, в телефон. Есть такая возможность? Ну, вот я сейчас поставлю телефон в удобном положении. Они попытаются изобразить что-то, что они играют без инструментов в шумной атмосфере. В общем,
4: пускай
3: давайте.
4: поближе к телефонному аппарату.
3: Ближе к телефонному аппарату.
4: Да, сгруппируйтесь, чтобы рядышком.
3: Ладно.
4: Спасибо, ждем.
2: Так.
3: Нет, вполне.
4: Какие у вас пожелания? Какие есть претензии? Какие есть мысли?
3: Здесь очень плохо слышно. Но, знаете, я очень рад, что вы позвонили. Мы на самом деле очень любим ваше радио и слушаем, в принципе, его каждый день. У нас в офисе оно играет, и вот даже иногда играет в этом баре на обеденном перерыве. Минут 15.
4: Евгений, будем вам еще набирать. Спасибо вам огромное.
2: Очень спасибо.
4: Отличная команда.
3: Спасибо.
4: Пожелаем им успеха сегодня. Пускай, что называется, зажгут дабстепом Ростов-на-Дону.
2: Глядишь, в следующий раз совпадем, и вы уже инструментально вовсю развернетесь.
3: Очень приятно, что вы позвонили. Всего вам классного.
2: Ну, вы нам тоже скрасили вечер. Да, спасибо.
4: Счастливо.
2: Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.

0: Из потертого Чемодука-Чипальдука. Архивные.
1: Говорит радио Чипальдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипальдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз
3: на радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕС обещал поработать с Конгрессом, что видовится отмен поправки Джексона Деника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийский заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, условия Украины и ямик, природные территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов, доступной для бупра, древесной растительности, а также определение места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. Un микрофон на Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат камни пальцев по явиача просил узет бетис и аксид венатсатом годуу. При оформлении за гран паспорта у владельца будут сканировать сопечат кидву указателин пальцев. После этого они будут записывать сапчин. Затем отпечат ки будут уничтожат, они не будут поступать ни в какие базы данные.
6: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболевший снег. А у берега Норвегии, зафиксирована рекордная высота морских волн.
5: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
4: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Цыпин-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.
2: And the day was young, and the night was long, and the moon stood still, for the night birds.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: В течение месячника юбилеев радио «Чипльдук» мы повторяем некоторые из поздравительных звонков. А сейчас мы пытаемся дозвониться Борису. Борису, Боре Голику, который один из наших тоже авторов-диджеев, новоиспеченных. У него стаж небольшой, его сейчас нет с нами в студии. Вот.
3: Он на гастролях, он же музыкант.
2: На гастролях, музыкант, да. И он финалист шоу такого, в котором необычные люди делают всякие сумасшедшие вещи. Боря, ты с нами?
4: Да, так точно.
2: Поздравляем тебя с юбилеем радио «Чипльдук» нашим любимым.
4: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо.
4: Я тронут.
2: Ага. Скажи, пожалуйста, а ты можешь нас поздравить вот креативно? Как вот ты умеешь поздравить задом наперед? Вот я, например, буду сейчас говорить какие-то фразы, поздравлять себя, а ты их переводи вот на этот понятный всем более язык. Ну, более понятный. Давайте, я буду непонятно говорить, вот, например. Дорогое радио «Чипльдук». Сердечно поздравляю. Наше любимое радио.
3: Анштейбрис мне там.
2: С десятилетним юбилеем первого выхода в эфир.
4: Рифе вадахы ваварве. Мейли бу ментели тисиц.
3: Мне понравился ментели тисиц.
2: Ментели тисиц.
3: Да.

0: Надо длинные фразы. Ты думаешь? Он тогда собьется, во-первых.
1: Не, он не собьется.
0: Не собьется?
1: Да. И чтобы Борис Голик часто звучал в эфире радио Чипальдук.
2: Сейчас точно собьюсь. Ходли прич, дайдар, рифе, влащу за цач, кирок сырев
1: больше.
2: Больше,
1: да.
0: УАВ. УАВ. Это я сказал вау. УАВ. Больше я задом наперед не умею произносить. Нет, ну Кудльпич тоже мы знаем. Кудльпич это мы так. Ага. Ну что, вот это с нами Боря, наш голос тоже, наш Чипальдука, который, к сожалению, сейчас, или к счастью, в командировке там халтурит, чесом занимается каким-то. Но он хороший музыкант и остроумный человек.
2: Спасибо, ребята. Я с вами, люблю вас всем сердцем. И неиссякаемого вам бюджета.
0: И это как уже мы поняли. Это вот мы точно поняли. И это все поняли, главное. Скажи еще раз. Скажи еще раз.
1: Наоборот, да.
0: Скажи вот наоборот. Неиссякаемого бюджета радио Чипальдук. Вот скажи.
2: Кудлипичто, Айдар. А ты жду. А вот кища и... А, сейчас неиссякаемо. Вот сложное слово. А моя кища.
0: Вот. А мы скажем троекратное...
3: Большого-большого просто,
0: а мы
3: хотя
0: скажем,
3: бы. Хотя бы.
0: Троекратное ару, ару, ару. Это ура, ура, ура.
2: Ару, ару.
3: А троекратное это...
0: Орем, орем, орем.
3: Пусть Боря скажет троекратное.
1: Нет, почему? Не истекаемого.
0: Как троекратное?
2: Энтарк и йорт.
0: Вот.
3: Ару, ару, ару.
0: Да. Друзья, это поздравлял нас и себя наш коллега Боря.
3: Окунуть в неиссякаемый
0: бюджет. Боря, прощаемся, но ненадолго.
2: Ару.
0: Пока.
2: Ару.
0: Ару, ару, ару. Ару, ару, ару. Ару, ару. Пока.
1: Пик-пик, ару.
0: Пик-пик. Слушай, да. Действительно, гип-гип-ура – это пик-пик, ару. А в обратном порядке надо тогда. Ару, пик-пик.
1: Ару, пик-пик.
0: Да-да-да.

Холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен. Race time is 1 o'clock, and the weather picture looks favorable. This race should be a scorcher.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Lounge. Well, one club or two, I don't know, I'll just be

0: Если вы любите, а главное умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Пишет нам: «Я Настя, США, в скобках Нью-Йорк. Она Настя, а Володя муж». Но у них разные телефоны. Мы кому позвоним, Насте или мужу Володе?
3: Настя.
2: Настя, ну да, Настенька, помнишь?
3: Настенька!
2: Фильм «Морозко».
3: «Морозко», да.
4: Настенька.
3: Американский длинный гудок.
2: Американский. Алло?
5: But the person you call has a voicemail box that has not been set up yet.
2: Володя, муж Настя, Нью-Йорк. Но мы ничего о нем не знаем. Ничего.
3: А о Насте мы что-то знаем.
2: А о Насте мы знаем вдвое меньше.
3: Тоже Нью-Йорк, да?
2: Тоже Нью-Йорк. Но вот, конечно, было бы интереснее сначала Насте.
6: Алло.
2: Добрый день, Володя.
6: Добрый.
2: А Настя далеко сейчас?
6: Настя, ну, далековато, да.
2: Далековато? А мы не ближе сейчас к вам? Мы-то...
3: Еще дальше?
2: Мы сейчас...
3: В Москве находимся.
2: На Чипыльдуке находимся.
6: Чипыльдуке?
2: Да.
6: Очень рад вас слышать.
2: А где вы сейчас? Что вы, рулите или сидите?
6: Я сейчас на Таймс-сквер.
2: На Таймс-сквер прям?
6: 42-я стрит, Нью-Йорк, да. Ну, не прямо, я отъехал от нее, но я рядом совсем.
2: Ага. Ну-ка...
6: Что
2: там за крики на русском языке в Нью-Йорке?
3: Что с компрессором-то?
6: Да, это здесь у меня такой напарник, здесь немножко русскоговорящий попался, да.
3: А он немножко русскоговорящий, он про компрессор-то. Какие проблемы там?
6: С компрессором все хорошо. Надо только поменять его, он сломался. А так все нормально.
3: А где?
6: А
3: где,
6: все хорошо.
3: Где компрессор сломался?
6: В холодильном каком-то агрегате, я еще не знаю, только подъехал сам сюда еще.
3: Вы меняете компрессор? Да, мы знаем,
6: да. Ну и в том числе и компрессора меняем тоже, да. Все, всем занимаемся, все здесь прион.
2: Починяем примусы, в общем.
6: Постоянно.
2: Ага.
6: Примус, да, тоже.
3: А часто бывает, вызывают примусы чинить?
2: Нью-йоркские примусы?

0: нью-йоркские примусы, они особенные, знаете, тут у них все по-другому немножко, да. Бывает и такое, бывает чьи-нибудь примусы.
1: Ну, то есть, как бы нам вас использовать-то, вот мы думаем, как бы нам вас...
0: Использовать как, да?
1: Да.
0: Но я могу слать примусы отсюда вам бандеролями, голубями.
2: Так.
0: Могу слать примусы.
2: Ну, вы будете слать их...
0: Межатлантическими.
2: Они будут уже починенные?
0: Ну, да, да, уже, так сказать, починенные. Не новые, но слегка починенные. Нужно только навести заморских голубей межатлантических.
2: Но вы что-то чините, я так понимаю, что основная деятельность, что вы приводите в божеский...
1: Нью-Йорк приводите в порядок, хотя бы в какой-то его части.
0: Нью-Йорк... Порядок Нью-Йорк и в основном то, что связано с охлаждением его.
1: Володя приводит в порядок Нью-Йорк.
2: Охлаждает.
1: А Настя, она штопает, не знаю, гардины или вот она что починяет?
0: Не, Настя великий химик.
1: Химик.
0: Настя химичек. Фармацевт, да. Она заставляет всех быть здоровыми, делает витаминки, проверяет, чтобы все было в порядке с этими витаминками. Нью-Йоркерцы кушали витамины и росли здоровыми.
2: Подождите, ну
1: это же грандиозный бизнес в Америке, витамины, это просто...
2: Да.
1: Же...
2: Сначала нужно съесть в ресторане вот этот бишбар Макдональд. Вот.
0: Который готовится на примусах, которые я ремонтирую.
2: Вот. А правда, что там вот... Правда, что в этих ресторанах вот эти Дональдсы, они подаются на блюдах большие, что их нужно есть, ну, в рот-то они не попадают сразу, и так, ну, то есть нужно их отрезать, там, разрезать на
1: ножом
2: части, ножом и вилкой, правда это ведь?
0: Ну, чтобы он попал в рот, его нужно придавить сверху хорошенько, хороший бургер, а, ну, такое вот есть, да, практикуется. Когда вот человек большой, ну, рот у него тоже побольше, его нужно сверху придавить.
2: Ну, в Америке же вообще же там люди, они другие, они большие, да, это правильно тоже?
0: Есть много, но я бы назвал это стереотипом. Не все прям. Много спортсменов, много кушают людей смузи, салатики. Такое тоже очень сильно простит.
1: Тоже в моде.
2: Ну, давай, то есть либо так, либо сяк. Либо смузи, либо уже не попадает в квартиру, не может попасть. Боком
0: да, либо он через окошко, пожарники его засовывают туда.
1: Вот обратно к Насте, потому что вот, да, витамины, Настя. Мы до нее что-то не смогли дозвониться. Она сейчас что, вот в самом середине опыта вот синтезирует какой-то новый витамин И или что?
0: Да, она витамин Ю синтезирует сегодня, на самом деле, да, она звонила, мне с утра говорил. Может быть, она не в зоне, она в Нью-Джерси сегодня. Поэтому я не знаю. Вы же звоните в Нью-Йорк, вот в Нью-Йорк
2: покупали, это не Джерси. Она в Джерси, она... понятно.
1: Ага.
0: Да, сегодня она в Джерси. Ну, это тут рядышком, но вы же звонили в Нью-Йорк.
2: Ну, да. Ну, а часто Чипыльдук вот так звучит где-то на просторах Нью-Йоркщины. Вот вы едете, и вдруг Чипыльдук.
1: И вдоль 42-й, отражаясь эхом от небоскребов, допустим, из динамиков, из окон, звучит Чипыльдук. Нет такого?
0: На просторах не часто, чтобы я слышал, но всем тем американоговорящим, кого я знаю, англоговорящим людям, они все уже знают про Чипыльдук.
2: А, то есть русские не знают, а американы...
0: Все в восторге.
2: Американоговорящие знают, русские не в курсе, это то, что нужно, конечно. Вообще это очень хорошо.
0: Ну, так вот, да.
1: Ну, потому что
0: музыка,
1: песни на английском языке же очень много,
2: да,
1: понимаешь?
2: Да, понятно, о чем речь.
0: На английском, на узбекском, на бурятском, да.
2: А как вот они говорят? Чипыльдук, они так говорят, как они произносят? Вау, Чипыльдук, that's cool.
0: Как? Фордук, that's cool.
1: Фордук.
2: Фордук.
1: Четыре дук, да,
2: Фордук. Ну что же, это, кстати, очень здорово, я так и не думал, что Фордук.
1: Нам так чудно, мы вот у нас... Да, мы вот просто этой картинкой сейчас зарядились, потому что у нас вот такие какие-то строения, такая старенькие дома, старинные улочки, вот, а там у вас... Небоскребы,
2: да,
1: а вы маленький такой.
2: Очень маленький вы.
0: Здесь очень оно рядом одно с другим. Есть много очень старых зданий, которые здесь хранятся в таком хорошем, достойном состоянии. За ними следят и ругают, если кто-то что-то делает.
1: Но
0: много
1: небоскребов. Тут тоже такая, следят какие-то русскоязычные? Русскоязычные, те же, которые примуса подчиняют, тоже следят за зданиями старенькими?
0: Да. По вечерам. Мне днем чинить примуса, а вечером здания охраняют.
1: А есть вот какие-то в Сити, вот на Уолл-стрит, какие-то русскоговорящие олигархи американские?
2: Нам бы, конечно, не помешали бы. Хотя
0: ну, я думаю, есть. Но немножко подонатить надо, да, я понимаю вас. Я дам всем буду раздавать фудуки.
2: Да, было бы, конечно, здорово. Что уж греха таить.
0: Хорошо, без проблем.
1: Все, тогда удачи вам.
2: Охлаждай с нами и охлаждай, как мы.
1: Да, главное, чтобы компрессор кондиционера вашего в автомобиле не сломался. Иначе вам будет, конечно...
0: Это не автомобильный, это большое, в большом здании, в большом небоскребе компрессор.
2: Вот, это большой компрессор.
1: Да,
2: он компрессирует так, как ух компрессирует.
1: Если он выродился, конечно, да, сотни тысяч людей там в этом небоскребе.
2: Но мы рады вашему смеху. И привет Насте в Нью-Джерси.
0: Я вас доношу.
2: Ну все, пока. Удачного дня.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам также, ребята. Спасибо.
1: Bye-bye.
0: Творите все так же. Вы очень
2: for Duke.
1: Great. Go for it.
0: For Duke, yes.
3: У нас все хаты записаны.

do nothing else today. Stay here right beside me.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: что такое Чипыльдук. Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдхук? Буквально «А я тут как тут». В филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук. Недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном и оборотнем. Чипыльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом или художником, то императором, то бедным крестьянином или хитрым рыбаком, чем и забавлял всех. Нет нужды пояснять, почему именно Чипыльдук дал название нашей радиостанции, став ее талисманом и логотипом.
2: Интернет-радио Чипыльдук. Свет от радио.

0: Мысль дня.
1: Исключительно правильная софистика. Из всякого правила есть исключение. Даже из того правила, что из всякого правила есть исключение –

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах. Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом. В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаю, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-Бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. Фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грюненталь. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана...

0: короткошерстный фокстерьер. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
1: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапальдук. Обратно мы самые первые.

Шум. Любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

for me are the fish. Swan to fun, but loyal to none, y'all.

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

next to me again.